0: В эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел результаты реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». Глава Кабинета министров отметил, что в текущем году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставлены цели, полностью достигнутые. Сегодня подведены итоги еще двух реформ. Сообщается, что упрощен процесс оформления санитарной книжки, личной медицинской книжки. Внедрение цифрового процесса позволило сократить срок оформления санитарной книжки с 8 до 4 рабочих дней, количество посещений с 5 до 2 раз, снизить риски подделки санитарных книжек, а также повысить удобство для граждан, работодателей, медицинских организаций и уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического надзора. Благодаря совместной работе государственных органов нам удалось отказаться от устаревшей бумажной модели и создать единый цифровой процесс от прохождения обязательного медосмотра до оформления электронной санитарной книжки. В результате срок оформления санитарной книжки сократился в 2 раза, уменьшилось количество обращений граждан в медицинские организации. Был исключен избыточный бумажный документооборот, а также создан открытый государственный реестр, позволяющий работодателям и контролирующим органам оперативно проверять актуальный статус документа. Касымалиев выразил благодарность представителям государственных органов, реализовавшим вышеуказанные реформы в координации с администрацией президента. В Кыргызстане время дистанционного открытия брокерского счета сократилось с 2 дней до 15 минут благодаря цифровизации процедуры идентификации и верификации клиентов. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании, где были подведены итоги реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». По его словам, в 2026 году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставлены цели, уже достигнуты. Еще по двум на заседании подвели итоги реализации. Одной из завершенных реформ стало упрощение доступа клиента к финансовым услугам на рынке ценных бумаг. Теперь граждане Кыргызстана и иностранные граждане могут дистанционно получать доступ к финансовым инструментам рынка ценных бумаг. В Кыргызстане с начала этого года полностью заасфальтировано 651 километр автомобильных дорог. Этот показатель на 265 километров превышает объем работ за аналогичный период прошлого года. По данным Министерства транспорта и коммуникации, к июлю 2025 года в стране было заасфальтировано 386 километров дорог. Ведомства отметили, что рост объемов дорожного строительства говорит об эффективности проводимых работ. Новые и обновленные дороги признаны улучшить транспортное сообщение между регионами, а также повысить безопасность и комфорт для граждан. Министерство транспорта и коммуникации продолжает работы по строительству и ремонту автомобильных дорог по всей республике и контролирует ход выполнения проектов. В ходе рейдов на озере Иссык-Куль сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора зафиксировали 11 случаев нарушения правил рыболовства. Проверки проводились Иссык-Кульским региональным управлением в течение недели с целью реализации указов президента о введении моратория на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, а также о мерах по охране экологии данного водоема. Каждый случай нарушения был задокументирован, и в отношении правонарушителей были составлены протоколы. На нарушителей наложены административные штрафы в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях. Иссык-Куль является не только одним из главных туристических центров Кыргызстана, но и уникальным природным водоемом, где обитает десятки видов рыб, в том числе эндемичные и ценные промысловые виды. Именно поэтому борьба с браконьерством уже несколько лет остается одним из приоритетов государственной экологической политики. Основную угрозу для озера представляют незаконные синтетические сети, установленные браконьерами. Такие сети способны бесконтрольно уничтожать большое количество рыбы. Кроме того, оставленные в воде сети продолжают наносить ущерб экосистеме даже после того, как их бросают владельцы. Специалисты называют их сетями-призраками, поскольку они годами продолжают губить воду обитателей. Государственная программа по очистке Иссык-Куля от браконьерских сетей была значительно усилена в 2023 году по поручению президента Кыргызской Республики. С начала реализации программы из акватории озера уже извлечено более 3000 километров незаконных рыболовных сетей. Для сравнения, это расстояние сопоставимо с протяженностью автомобильной дороги от Бишкека до Новосибирска или почти ровно расстоянию от Бишкека до Дубая по прямой. Цифры говорят сами за себя.
1: С 2023 года изъято свыше 3300 километров браконьерских сетей. Регулярно проводятся совместные рейды с участием инспекторов Минприроды, сотрудников МВД, пограничной службы и органов местного самоуправления. Ежегодно выявляются сотни нарушений природоохранного законодательства. Десятки граждан привлекаются к административной ответственности. А при наличии признаков преступления материалы передаются в правоохранительные органы. Только за последнюю неделю проведено 11 рейдов, по итогам которых выявлено 11 нарушений правил рыболовства.
0: Только в отдельные рейды специалисты поднимали со дна десятки километров сетей. В ходе операции используются катера, водолазные группы, современные средства навигации, специальные приборы для обнаружения сетей. Вместе с тем, по сравнению с предыдущими годами, количество нарушений правил рыболовства на Иссык-Куле значительно сократилось.
2: Красалинов Искендер Русланович, старший инструктор водолазов. Очень много всяких разных, и я прям не могу прям конкретно. От семечек, там, от колбасы, фантики. Всякие салофановые пакетики, веревки, там, не знаю, баклажки, вот стульчик, откуда он взялся.

0: и мусор с собой просто забирать. Если каждая компания будет свой мусор за собой убирать, мне кажется, будет тут все супер. Просто многие оставляют, некоторые просто выбрасывают, и вот здесь остается, дальше уже ветер воду заносит, а потом она уже тонет и на глубину уходит.
1: Так, в ходе последнего недельного рейда было выявлено 11 фактов нарушения. Начальник Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кылычбек Тынтымишев.
2: На акватории озера Иссык-Куль в усиленном режиме продолжается борьба с браконьерством. С начала текущего года с дна озера извлечено 44 350 метров старых синтетических рыболовных сетей. Кроме того, составлено 92 административных протокола, а общая сумма наложенных штрафов составила 1 617 540 сомов. Из них 1 490 000 сомов уже взыскано и перечислено в государственный бюджет. По сравнению с предыдущими годами, количество нарушений правил рыболовства на Иссык-Куле значительно сократилось. Так, в ходе последнего недельного рейда было выявлено 11 фактов нарушения.
1: Кыргызстан может принять рекордные 12 миллионов туристов в этом году. Летний турсезон 2026 года в Кыргызстане может стать рекордным. По прогнозам, страну посетят до 12 миллионов туристов против 10 миллионов годом ранее. Рост турпотока связывают с проведением крупных международных мероприятий. Среди них этап чемпионата мира по водно-моторным гонкам, который пройдет с 31 июля по 2 августа на Иссык-Куле, а также всемирные игры кочевников с 31 августа по 6 сентября. В играх примут участие представители более 100 стран. По данным Государственного агентства по развитию туризма, увеличение числа гостей также способствует развитию инфраструктуры, открытие новых авиарейсов и исключение кыргызских авиакомпаний из черного списка Евросоюза. Основной поток туристов ожидается из Казахстана, Узбекистана, России и Китая. В туристической отрасли отмечается высокий спрос. Загрузка многих пансионатов на пик сезона уже превышает 70%, а стоимость проживания в период проведения крупных мероприятий может вырасти из-за повышенного спроса. Как сообщает Кыргызгидромет, 18 июля днем местами в Иссык-Кульской области, предгорных и горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской области и по остальной территории без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 38-43, в Таласской области до 40, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях до 43, в Иссык-Кульской области 28-33, на Нарынской от 30 до 35. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 41 до 43 градусов.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуу менен коомдук саясий жагынан республика мамлекеттүүлүктүн бардык атрибуттарына ээ болду. Дүйнөлүк коомчулуктун тең укуктуу мүчөсү болуп калды. Эркин өлкө программасынын өткөн чыгарылышында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдары, өз алдынча мамлекет катары биринчи аракеттери тууралуу Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкулов менен болгон маекти уккансыздар. Эми ошол маектин уландысын сунуш кылабыз. Белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Медеткан Шеримкулов мамлекеттик атрибуттарын кабыл алуу тууралуу мындайча баяндап берген.
4: Ар бир эле өзүн көз карандысыз мамлекетмин деп жарыяланган өлкө символдорун бекитиш керек, символдор болуш керек. Символдор эмнеге? Эң эле биринчилерден болуп ошол өлкөнүн өзүнүн байрагы, жилеги, туусу бир сөз менен айтканда. Экинчиси ошол мамлекеттин жерди, анан официалдуу түрдө бекитилген ошол мамлекеттин өзүнүн гимни болушу керек. Мына ушул үч тилке сөзсүз ар бир мамлекеттин өзүндө, эгер ошол мамлекет эгемендүү дүйнөдөгү мамлекеттер менен тең катар мамлекет болсо, ушул үч тилке сөз болуш керек. Мына ушул 31-чи августтагы декларацияны кабыл алгандан кийин биз өтө активдүү кирише баштадык өзүбүздүн мамлекеттик тубубузду, жербибизди, гимнибизди.

Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

0: Бишкеке 11 часов.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: Cola. They were
1: calling to heavy. Көрсөтүүнүн атамекендик демөөрчүсү Той Боз компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.
2: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Апаев. Президент Садыр Жапаров Жер кодексине байланыштуу коомчулукта жарылган суроолор боюнча кабар агенттигине жооп берип, Кыргызстандын жери чет өлкөлүк жарандарга жана компанияларга сатылбай турганын дагы бир жолу баса белгиледи. Анын айтымында чет элек инвесторлор жерди белгилүү мөөнөткөй жарага гана ала алышат, ал эми жер мамлекеттин менчиги бойдон калат. Мамлекет башчысы чет элек инвесторлорго узак мөөнөттүү жара берүү жана механизм эмес экенин белгилеп, мындай практика өлкөдө көп жылдан бери колдонулуп келгенин айтты. Ушул эле учурда жаңы өзгөрүүлөр инвесторлордун жоопкерчилигин күчөтүп, жерди алып коюп, көп жылдар бою пайдаланбай кармап турууга жол бербейт. Инвесторлор белгиленген мөөнөттө объект куруп, инвестиция салып, жумуш орундарын түзүүгө милдеттүү болушат. Талаптар аткарылбаса, мамлекет келишимди токтотуп, жерди кайра өзүнө кайтарып алат. Президент ошондой эле мамлекеттик жерлерде же ижара укуктарын күрөөгө коюуга жол берилбей турганын белгиледи. Мындан чекарага жакын жайгашкан аймактардагы жана айыл чарба багытындагы жерлер чет өлкөлүк жарандарга берилбейт. Бул чаралар өлкөнүн коопсуздугун жана стратегиялык кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Мамлекет чет өлкөлүк маекте чет өлкөлүк жарандардын өлкөдөгү ишмердүүлүгү тууралуу да сөз болду. Президент мыйзам бузган чет өлкөлүктөргө карата чаралар күчөтүлөрүн айтып, акыркы айларда 3000 жакын адам өлкөдөн чыгарылганын маалымдады. Кыргызстанга келген ар бир чет өлкөлүк жаран мыйзамды, коомдук тартипти жана өлкөнүн каада салтын сыйлоого милдеттүү, деди президент. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүп, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча олуттуу жыйынтыктарга жетишти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында билдирип, өлкөнүн социалдык экономикалык көнүгүүсүнүн 6 айлык жыйынтыктарын чыгарды.
3: Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын январь июнь айларында ички өндүрүмдүн көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ыргагы 11.9%га жетти. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер арасындагы лидерлик позициясын дагы бир жолу тастыктады. Өлкө ички продукциянын өсүү ыргагы боюнча биримдик аймагында биринчи орунду ээлеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев белгилегендей, экономикалык өсүш бир гана тармактык эмес, жалпы экономиканын бар багыттарын өнүгүүсүнүн натыйжасында камсыздалууда.
4: Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, быйыл дагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6%, кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3%га өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8%ды көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8%га көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика.
3: Ошондой эле негизги металлдарды өндүрүү, тамак аш өнөр жайы жана кен байлыктарын казып алуу тармактары дагы туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Экономиканын өсүшүнө инвестициялардын көбөйүшү дагы олуттуу салым кошууда, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев.
4: Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түздү. Өсүү темпи 64.3%да түздү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1.5%ге жана тышкы булактардын көлөмү 3.2%ге көбөйүш менен камсыз кылынды.
3: Алтайдын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин кирешелери дагы пландан ашык аткарылды. Январь июнь айларында бюджетке 454 миллиард 251 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул белгиленген пландан 22 миллиард сомдон көбүрөөк болуп, аткаруу деңгээли 105.3%ды түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жыл башынан бери Алтайда бюджеттин кирешеси 454 миллиард сомдон ашканын билдирди.
4: План 105.3%га аткарылды. Бул жерде мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191.6 миллиард сомду түзүп, пландан 7.4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87.4 миллиард сомду түзүп, пландан 4.4 миллиард сомго жогору болду. План 105.3% аткарылды. Салты эмес кирешелер дагы өстү. Кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салык эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетишилген ийгиликтерге карабастан алдыдагы мезгилде дагы жогорку ыргакты сактап калуу негизги милдет болуп калаарын белгиледи. Анын айтымында өнөр жайды өнүктүрүү, инвестицияларды көбөйтүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана бюджеттик кирешелерди арттыруу боюнча иштер мындан ары дагы тынымсыз күчөтүлөт. Экономист Өлөнбек Абдыров мындай көрсөткүчтөрдүн негизги себептерин тизмектеп, жыйында айтылган маселелер тууралуу өз оюн мындайча ортого салды.
5: Жанагы бизнеске көңүл бурулуп, анан ошол негизинде ар кайсы тармактарды карап турсак, мына ошол өзүнүн жакшы баягы жыйынтыктарын көрсөтүп атканы болуп атат да. Эгерде жана карап көрсөк, жана салык боюнча бюджетке түшкөн каражаттардын дагы көлөмү өсүп атат. Азыркы учурда ошол 191 миллиард 620 миллион сом түштү да. Бажынын төлөмдөрүн карап көрсөк, биякта дагы кирешеси жакшы болуп атат. Аякта дагы 87 миллиард 380 миллион сом түшүп, жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп атат.
3: Мындан тышкары аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарын дагы чыгарып, мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана калк менен түз байланышын түзүү багытындагы иштер улантыларын белгиледи. Жалпысынан алганда жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстандын экономикасы үчүн ийгиликтүү болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку өсүшү, инвестициялардын көбөйүшү жана бюджеттик кирешелердин пландан ашык аткарылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана алдыдагы ири экономикалык максаттарды ишке ашырууга бекем негиз түзүүдө дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев дача суу айылында жайгашкан Кыргыз текстиль хаб өндүрүш комплексине барды. Иш сапарынын жүрүшүндө өндүрүштүк инфраструктураны өнүктүрүү, материалдык техникалык базаны жаңылоо жана ата мекендик текстиль продукциясынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Ошондой эле инвестиция тартуу, заманбап технологияларды киргизүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана текстиль менен тигүү тармагынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган долбоорлорго өзгөчө көңүл курулду. Кыргыз текстиль хабын өнүктүрүү өлкөдөгү өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, экспортту арттырууга жана Кыргызстандын жеңил өнөр жайын эл аралык рыноктагы позициясын бекемдөөгө өбөлгө түзөрү белгиленди. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, евро 99 сом 66 тиен, рубль 1 сом 11 тиен, казак тенгеси 18 тиен, ал эми Кытай юани 12 сом 87 тиенге барабар. Синоптиктердин мүмкүн көргөн маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүнчү облусунда аба температурасы 43 градуска чейин, Талас облусунда 35-40, Ысык Көл облусунда 28-33 градус ысык болсо, Нарын облусунда 30-35, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында аба температурасы 38-43 градуска чейин жогорулайт. Бишкек жана Ош шаарларында аба температурасы 41-43 градус ысык болсо, Чолпон ата шаарында аба температурасы 29-31 градуска барабар.
6: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
7: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Биринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания. СНГ является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Главное состоит в том, что сегодня Содружество независимых государств представляет собой интегрированное, взаимовыгодное экономическое и политическое объединение, обеспечивающее эффективное развитие каждого его участника. Объективный анализ 35-летней истории СНГ дает все основания для вывода о его востребованности и способности сочетать как общие интересы, так и национальные приоритеты государств. 35 лет для интеграционного объединения – это период подведения итогов и выстраивания долгосрочных перспектив. Государствами-участниками СНГ определены основные цели и приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. За 35 лет своего существования была создана солидная правовая база и необходимые механизмы для сотрудничества по всему спектру вопросов – от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. Не случайно Содружество независимых государств часто называют лабораторией интеграции. Именно здесь были опробованы многие форматы, которые позднее получили развитие в объединениях с более углубленным типом организации. Уважаемые радиослушатели, а вот что касается экономического суда СНГ, то он служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. О полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство и обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. Если говорить о Кыргызской республике, какие экономические споры или запросы, прошедшие через этот суд, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса и нашего государства. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». Турсунгуль Тулепековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
8: Здравствуйте. Мне тоже приятно. Спасибо за приглашение. Думаю, у нас сегодня будет предметный, интересный разговор.
7: Турсунгуль Тулепековна, я хочу наш сегодняшний разговор начать с вашей уникальной профессиональной траектории, или, так сказать, с направления. Вот я, прежде чем встретиться с вами, я готовилась к сегодняшней программе. Почему? Потому что 35-летие СНГ – это ведь тоже такой, знаете, огромный период. Я вот даже посмотрела, ознакомилась, чем занимается экономический суд СНГ. И вот когда я посмотрела вот на вашу биографию, вот на ваш такой, скажем так, путь, мне, знаете, вот что интересно, вы были избраны судьей Джейльского районного суда в историческом 1991 году, как раз в год рождения Содружества независимых государств. С 2017 года вы судья Верховного суда Кыргызской республики. И вот уже год вы представляете Кыргызстан в экономическом суде СНГ. Вот, кстати, я вот это говорю для наших уважаемых радиослушателей, 10 июня прошлого 2025 года на заседании пленума экономического суда СНГ к присяге были приведены судьи экономического суда СНГ, которые были включены в реестр судей в 2025 году. Среди этих кандидатов были вы, Турсунгуль Тулепековна, судья от Кыргызской республики. Но на самом деле вот у меня уже и вчера, накануне, в голове были такие мысли, как вам вот удается совмещать даже не сложную, а сложнейшую внутреннюю повестку. Ведь вы еще и секретарь пленума, и глава дисциплинарной комиссии с международным правосудием. Как все вы это успеваете? Ну, на самом деле, вот я тоже вчера представила, думаю, боже мой, как вот Турсунгуль Тулепековна все это успевает. Ну, наверняка все-таки успеваете, справляетесь, и поэтому мне сегодня это тоже сегодня, знаете, интересно узнать, и вот я, соответственно, с этого вопроса и начинаю наш сегодняшний актуальный разговор.
8: Спасибо. Действительно, ничего лишнего. Действительно, я судья Верховного суда, действительно, я секретарь пленума Верховного суда. На последнем съезде я была избрана членом Совета судей. Это конституционный орган судебной системы, которая на постоянной основе работает между съездами судей. И потом я в Совете судей возглавляю дисциплинарную комиссию, являюсь председателем дисциплинарной комиссии. Кроме того, действительно, являюсь членом пленума экономического суда. В принципе, я справляюсь. Это нужно правильно, видимо, распланировать свою работу, если бы действительно вот эта нагрузка мешала бы моей основной работе, соответственно, у меня есть право сказать, пожалуйста, снизьте мою нагрузку, общественную нагрузку, но этого я не чувствую, мне наоборот это как-то стимулирует. Я люблю, когда работы много, кипишь, нет времени вот это просто, как говорится, чаи гонять или просто вот какими-то ненужными разговорами. Я все время занята в работе, и это как раз-таки помощь моей работе. И то, что как я совмещаю вот экономический суд СНГ, и в принципе это же и там как бы правосудие, и тут правосудие. Там мы применяем нормы международного права. А вот национальное законодательство, когда мы дела рассматриваем, это тоже у нас в Конституции даже заложено, что на наши правоотношения распространяются международные нормы права, которые, в принципе, не противоречат нашим внутренним национальному законодательству. Поэтому это как раз-таки в пользу и в помощь. Поэтому, когда я, ну, в принципе, я недолгое время в составе экономического суда, вот как вы правильно заметили, действительно, вот я сама, когда вы говорите, это действительно символично. В 91-м году, да, и в июне прошлого года я была, поэтому у меня, в принципе, еще практика, опыт небольшой в работе экономического суда. Поэтому тут как раз я думаю, что это с пользой. И, тем более, я говорю, знаете, вот есть такие национальные нормы права, которые можно внедрить, когда мы рассматриваем вот эти международные споры между государствами, членами СНГ. И иногда я вот, когда там мы участвуем, прихожу с нашими коллегами, мы делимся. Говорим, знаете, вот такие интересные нормы права есть заключенные между государствами. Вот это мы можем применить, и оно не противоречит нашему национальному законодательству. Так что с этим справляемся. Ну, председатель дисциплинарной комиссии, это тоже... скажу, это непросто, потому что мы там рассматриваем вопросы о дисциплинарной ответственности судей. Это насколько нужно быть там принципиально ответственным. И поэтому, ну, справляюсь с этим тоже, потому что это тоже связано с профессиональной деятельностью судей, с осуществлением правосудия, допускаются ли нарушения, правильно ли применяются нормы права. Ну и секретарь пленума, Верховный суд, это, конечно, это кассационная инстанция, которая пересматривает судебные акты по правильности применения, опять же, норм права, национального и международного права, и формирует практику. Вот как мы определим, потом это будет практика всей судебной системы. Я являюсь секретарем пленума, организую эту работу, проводим пленумы, принимаем постановления пленума, публикуем во всех средствах массовой информации, на свой сайте, там публикуем. Так что эта работа меня не напрягает, это наоборот меня стимулирует. И сказать, что я устала, что это я могу еще какую-нибудь взять работу, если...
9: Турсунгуль Толебековна, вот я когда открывала программу, я для наших радиослушателей напомнила, что экономический суд СНГ – это уникальный правовой институт для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Но здесь тоже вот у меня возникает вопрос, как вообще формируется состав экономического суда СНГ? Правильно ли я понимаю, что этот процесс своего рода носит такой многоуровневый характер? Да? Как я понимаю, здесь наверняка создается общий реестр судей, может быть, даже действует квота, то есть от каждого государства по одному судье или по два, по двое судей. Я хотела бы, чтобы вот вы сейчас вот для информации нашим радиослушателям рассказали о формировании состава экономического суда СНГ.
8: Хорошо, спасибо. Да, экономический суд Содружества независимых государств, это является уставным органом Содружества независимых государств. И экономический суд является постоянно действующим международным судебным органом. Он был учрежден 6 июля 1990, 1992 году. Тогда в состав экономического суда изначально это соглашение о создании экономического суда СНГ подписали 8 государств. Но я не буду их перечислять, да? Но на данном этапе, на сегодняшний день, действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Россия и Таджикистан. Армения, Молдова и Узбекистан, которые раньше были, они сейчас в работе экономического суда участие не принимает. Вот по квотам. Там как, от каждого государства реестр входит по двое судей. И в итоге получается у нас сейчас в реестре экономического суда СНГ состоят 10 судей. Первое время, когда был создан этот суд, они работали на постоянной основе. Судьи прямо находились вот где штаб-квартира экономического суда. Это город Минск, кстати. Так вот был даже вопрос. Это город Минск. Находится в здании исполкома СНГ. И если еще точнее быть, то это улица Кирова, 17. И на постоянной основе там с пребыванием они выводились из состава суда Верховного и находились там. Но в 2017 году подписали соглашение, и большей частью судьи работают в системе онлайн. И есть в формате ad hoc, то есть по необходимости. Но есть случаи и моменты, когда мы выезжаем по месту нахождения и уже реально проводим рассмотрение тех или иных вопросов. Например, в прошлом году, ну, я это, наверное, коснусь потом, ну, примерно вот так, вкратце на вот этот ваш вопрос, потому что остальные, может быть, в следующем вопросе будут.
9: Ну вот мы сегодня говорим об экономическом суде СНГ, Турсунгуль Тулепековна. Вообще вот мне сейчас интересно, если сейчас более подробно затронуть вопрос специфики деятельности экономического суда СНГ, то здесь вот специфика или, может быть, ключевая особенность экономического суда СНГ в чем заключается? Ну вот я тоже сейчас вот вас слушала, да, и мне на ум приходит то, что вот ключевая или, может быть, знаковая особенность экономического суда СНГ заключается в его межгосударственном характере, да? То есть вы не работаете с частными исками граждан, не работаете с частными исками той или иной компании. Здесь вот стороны экономического суда СНГ – это исключительно государство в лице уполномоченных органов. И поэтому, я думаю, о специфике деятельности экономического суда это тоже наверняка особый разговор.
8: Да. А вообще суд этот призван обеспечить выполнение государствами, участниками содружества своих экономических обязательств, взятых на себя. И поэтому суд наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами именно по экономическим вопросам. И кроме того, к нам очень большая часть обращается с заявлением по толкованию международных правовых актов содружества. И вот кто имеет право обращаться? Знаете, вот субъективный состав как-то нечетко определен. А так вот расписано, что правом обращения с запросами, со спорами могут высшие органы власти и управление государством. Также высшие национальные суды могут обращаться, которые рассматривают экономические споры, и органы и институты содружества. А вот правом граждане и субъекты, допустим, бизнес-сообщества, они напрямую сами не могут обращаться. Хотя я вот изучила практику перед тем, как к вам прийти. Я-то, в принципе, у меня же говорю, год вот как раз 10-го будет. За все это время большей частью было обращение именно от физических лиц и бизнес-сообщества. И это около более 800 было обращений. А вот, например, с 24 по сегодняшний день где-то более 50 было обращений. Конечно, на все это даются ответы, разъяснения, рекомендации. К сожалению, конечно, они не могут, хотя есть очень, вот, рассматривая уже вот здесь у нас дела, мы сталкиваемся с такой проблемой, что, я не знаю, может быть, юридическая среда, вот юридическое сопровождение, если вот думаешь по этому вопросу обратиться в нужные органы, и, может быть, можно это поднять на уровне суда СНГ, этот вопрос, и, возможно, он, может быть, был бы решен, и эти вопросы были бы уже ясны. Но, к сожалению, я думаю, что, к сожалению, у них нет такого права.
9: Ну вот говоря о специфике деятельности экономического суда СНГ, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить на простом доступном языке, то есть это не уголовный и не гражданский суд в обычном понимании или в привычном понимании, а скорее всего площадка юридического диалога между странами-участницами СНГ.
8: Да. Есть такие вопросы, иногда Вот глобальные проблемы возникают из маленькой проблемы. И если вот этот вопрос своевременно разрешить в правовом поле, то порой кажется, вот таких вот глобальных, даже катаклизмов, наверное, не было бы. Поэтому специфика этого суда, чтобы всех вернуть на правовое поле, где этот вопрос можно разрешить в соответствии с законодательством. И поэтому мы к этому и призываем, и говорим, обращайтесь, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в экономический суд. У нас есть Евразийский суд, где эти вопросы мы растолкуем, разъясним, и если надо, то мы его, если в пределах это нашей компетенции, то мы его разрешим, и всем все станет понятно, и все станет на свои места. Но, видимо, не все, у всех есть информация об этом суде, или не все понимают, как туда нужно обратиться. И в связи с этим вот эти вот проблемы и возникают.
9: Ну, вот тоже здесь возникает вопрос, Турсунгуль Тулепековна. Вот смотрите, в случае, когда затронуты интересы частных или юридических лиц, они должны обращаться куда? К своему государству, да?
8: Да.
9: И потом через вот эти вот высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и защитой своих прав.
8: Да.
9: Ну, вот вы отметили, что было более, сколько, 50, да?
8: Да.
9: Обращений.
8: Да.
9: Тоже вот возникает вопрос. А вот срок этих обращений тоже сколько? Ведь тоже, наверное, есть какой-то определенный срок.
8: Нет, ну по срокам, в принципе, у нас таких ограничений нет. Это у нас в национальном законодательстве сроки исковой давности, срок предъявления. А вот у нас такого ограничения нет. Нужно обратиться. А потом уже мы в пределах заявленных требований, есть ли какие-то ограничения по сроку обращения. Это уже мы там будем разбираться. Самое главное, обращаются просто. А там уже этот вопрос мы уже разрешим.
9: Турсунгуль Тулепековна, мне хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, поведали о самом интересном, а может быть даже в какой-то степени сложном кейсе из вашей практики в экономическом суде СНГ. Вот 10 июня, как я уже напомнила, будет ровно год, как вы судья экономического суда СНГ. Вот за этот год можете какой-то, может быть, интересный или сложный кейс сейчас вот озвучить? Может быть, какой-то юридический узел или, иначе говоря, юридический клубок вам пришлось распутать? И я думаю, сегодня вам тоже есть что сказать об интересном или, как я уже отметила, сложном кейсе из вашей практики вот за этот год.
8: Да, давайте я из своей практики, а потом расскажу про одно дело, которое было рассмотрено в 2014 году. В прошлом году, после того, как я стала членом этого суда, членом пленума, с выездом по месту, по расположению штаб-квартиры этого суда, мы рассмотрели одно дело. Исполнительный комитет Содружества независимых государств обратился в наш суд, экономический суд, с ходатайством о разъяснении пункта 4 резолютивной части консультативного заключения экономического суда СНГ 10 сентября 2022 года, части возможности предоставления тарифных преференций резидентам государств, участникам соглашения о создании зоны свободной торговли. Случай, если третьей стороной договора купли-продажи является юридическое лицо, которое не является резидентом. Вот такой казус возник. А преференции вы знаете, да? И вот этот вопрос стал. Мы рассмотрели. И по итогам рассмотрения мы дали рекомендации исполнительному комитету. Вот она даже решение с собой взяла. Чтобы они обратились наш экономический суд с запросом для толкования именно положения о стране происхождения товара. Там действительно были два государства, они наши резиденты, которые обмениваются, то есть одна сторона производит товар, другая покупает этот товар, но при этом средства за этот товар перечисляется другому государству, которое не является резидентом государства. И тогда стал вопрос, а можем ли мы нашим резидентам дать поблажки, так сказать. И, в принципе, это мы сказали возможно, но нужно обратиться с отдельным запросом по толкованию, вот я сказала, предыдущей нормы нашего соглашения. Вот такой интересный был у нас при моем участии, я даже председательствовала при рассмотрении данного дела. А вот в 2014 году, я просто подняла, это очень интересный был, там инвесторы обратились в Московскую, при арбитражном суде города Москвы есть торгово-промышленная палата. Туда с иском Кыргызской республики о взыскании очень большой денежной суммы. Суд удовлетворил, то есть мы проиграли. Тогда наше правительство обратилось с запросом в наш экономический суд. И в 2014 году экономический суд принял решение, которое потом, ссылкой на вот это решение нашего суда, решение вот этой торгово-промышленной палаты, было обжаловано арбитражный суд города Москвы. И арбитражный суд города Москвы это решение отменил. И при этом сослался на решение нашего экономического суда. Отменил, в итоге наша республика выиграла. И при этом в основу легло именно решение экономического суда. Понимаете? И оно стало даже, вот это решение было потом даже номинировано на премирование. Такое хорошее решение было. Видите, как? Так что это я вот когда ознакомилась, мне было очень интересно и думаю... Вам тоже.
9: А правильно ли я понимаю, Турсугуль Тулепековна, что каждое выносимое решение экономического суда СНГ – это своего рода ориентир для правоприменительной практики сразу для нескольких государств?
8: Конечно, это даже безусловно, это действительно является правом.
9: Ну и последствия тоже разные, да, это могут быть последствия юридического характера, это могут быть последствия экономического характера, а может быть даже очень, может быть даже нередко и политическими.
8: Да, да, вы правы, да, это имеет такие последствия, поэтому это решение принимается не абы как, а именно думая, какие последствия будут от него. Чтобы они действительно были положительны, вот такие последствия. В первую очередь для именно правовой практики, для правового ориентира для всех членов Содружества, именно государств.
7: Уважаемые радиослушатели, в 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания, и Содружество независимых государств является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. И как уже было отмечено, за эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между нашими странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Сегодня в программе мы говорим о том, что экономический суд СНГ служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. И как было отмечено в первой части нашей программы, экономический суд СНГ был учрежден 6 июля 1992 года для разрешения межгосударственных экономических споров. Изначально соглашение подписали 8 государств, однако к настоящему времени действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан, Армения, Молдова и Узбекистан, как я поняла, в работе экономического суда СНГ участия не принимают. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня мы в программе и говорим о полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство, как обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. И если говорить о Кыргызстане, то мы начали в программе говорить о том, какие наиболее экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса или государства. Я напомню, что сегодня у нас в гостях судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Турсунгуль Тулепековна, ну вот мы с вами сегодня говорим о роли, о значении экономического суда СНГ. Ну вот мы начали с вами говорить о самом интересном, сложном кейсе из вашей практики. Вы вот привели пример вот из вашей практики за вот этот год и упомянули один из кейсов, который был до этого. Но мне вот сейчас, знаете, что интересно, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить о Кыргызстане, какие, может быть, закрыть экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов вот нашего отечественного бизнеса или государства? Я думаю, вам тоже есть что здесь интересного рассказать.
8: Знаете, просто из-за того, что у нас не определен конкретный субъект обращения, поэтому, по-моему, очень за все это время, я беседе с вами сказала, от Кыргызстана был экономический суд СНГ всего два обращения. Но при этом оно было такое значимое, что по второму обращению, такому очень сложному, Кыргызстан выиграл. Это о чем говорит? Что нужно обращаться. Просто не знаю, у нас субъект не определен. Как я сказала, имеют право обращаться высшие органы власти и управления государства, высшие национальные суды, которые рассматривают экономические суды, органы и институты содружества. Угу. Мне кажется, тут нужно прям конкретно, например, Российская Федерация, определен субъект. Это Генеральная прокуратура. Российская Федерация имеет право обращаться вот, в интересах Российской Федерации, обращаться к нам за... А у нас такого нет, видите, вот такой вот... А простому, допустим, гражданину или вот, субъекту хозяйствования очень сложно, а кому?
9: Ну, мы тоже на этом сегодня делаем основной упор, Турсунгуль Толепековна. Почему? Потому что, смотрите, сейчас может возникнуть вопрос. Если, например, затронуты интересы, например, частных или юридических лиц, да, мы говорим, они должны обращаться к своему государству, и вот через эти высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением, и что самое важное, за защитой своих прав. Но тоже возникает вопрос, кому обращаться? Вот вы говорите, в кабинет министров, да? Но тоже кабинет министров большой, куда обращаться, тоже не знаю. И поэтому вы сегодня делаете акцент, что вот, например, если у Российской Федерации здесь определена Генеральная прокуратура, которая может вот это вот дело передать вам, да, в экономический суд СНГ, то как быть насчет Кыргызстана, тоже сейчас, я уж не знаю, решается этот вопрос, или, может быть, надо определить. Этот вопрос тоже сегодня важен. Почему? Потому что если попраны права, если затронуты интересы частных или юридических лиц, они ведь должны знать, куда обращаться, чтобы экономический суд СНГ наконец-то разрешил вот этот вот спор или, в конце концов, защитил, может быть, права той или иной частной или юридической компании. Ну, я, к примеру, опять же говорю, да?
8: Ну, наверное, определяться, определиться нужно. Вот такое вот перечисление этих, но конкретно кто должен обращаться? Люди тогда и юридическое сообщество, бизнес-сообщество будут знать, кому обратиться. А там изучат эту проблему, потому что проблема, видимо, не только у одного. Изучат, если посчитают, что это действительно нужно через экономический суд получить надлежащий или компетентный ответ, то, наверное, надеюсь, обратятся. Видите, я два примера привела, из них вот второе при обращении результат был. И потом я еще хочу, вообще, вот, вы же говорите, специфика работы. У нас, вот, как я сказала вначале, 10 судей, они в реестре, да? И мы работаем сейчас, как я уже сказала, по мере необходимости. И если, допустим, палата по разрешению споров, там формируется палата из 3 судей, двоих из которых определяют спорящие стороны, это государство. А третьего судью определяет председатель экономического суда, и этот судья будет председательствовать. Но председатель экономического суда, он и сам может председательствовать. Вот такая специфика у нас. А если же по рассмотрению запросов о толковании тех или иных соглашений, заключенных между странами Содружества, то тоже трое судей формируют, палата формируется из 3 судей, которых определяет председатель экономического суда. Вот такая специфика у нас. Ну, кроме того, в составе экономического суда есть пленум экономического суда. Ну, пленум экономического суда обычно мы прям с выездом по месту расположения нашего суда рассматриваем вопрос. Как раз в прошлом году, когда

0: был избран наш коллега, судья Верховного суда Кыргызской Республики Давлетов Айбек Абубакирович. Я, потому что вначале, оказывается, этот момент упустила, в каком формате работает экономический суд.
1: Турсунгуль Толепековна, несмотря на межгосударственный статус, насколько может быть решение экономического суда СНГ, можно сказать, напрямую влияют на жизнь граждан? Насколько экономический суд СНГ, может быть, регулярно и на регулярной основе отслеживает исполнение своих актов?
0: Ну, знаете, в связи с тем, что, в общем-то, это... И в национальных судах точно так же грош цена решению, если оно это просто на бумажном носителе решения. Цена его будет тогда, когда оно будет исполнено. И поэтому это и в экономическом суде у нас. У нас целый аппарат работает. Председатель держит это все время на контроле, пока не исполнено. Поэтому решение экономического суда, оно исполняется безукоснительно и под... бдительным, как говорится, руководством нашего председателя, ну, безусловно, исполняется. Это точно так же, как и наше решение. Ну, грош цена, если оно не исполняется.
1: Турсунгуль Толепековна, экономический суд СНГ сегодня, да, вот согласно реалиям сегодняшнего времени, мы понимаем, что мир не стоит на месте, он стремительно меняется. Какова его главная задача в условиях меняющегося мира? Куда вот движется интеграция наших стран с точки зрения права?
0: Вы знаете, действительно, вот когда Союз распался, экономика наша перешла уже, социалистическая экономика, уже на рыночную экономику. Мы вышли за пределы нашей границы. Мы стали вступать в торговые отношения не только с ближним зарубежьем, но и с дальним зарубежьем. А для этого, и, соответственно, там возникают тоже вопросы, споры, проблемы. А кто их будет разрешать? И как нужно разрешать? Вот в связи с этим и стал вопрос о создании этого экономического суда. И это было своевременным, я думаю, и правильным, наверное, решением. Поэтому многие... потому что люди просто, так сказать, в этом вопросе повисли в воздухе. И вот это вот было правильным решением. Потому что люди стали обращаться, получать надлежащие, грамотные, предметные, тематические ответы на свои запросы и вопросы, рекомендации. Если мы не решали эти вопросы, то рекомендовали и объясняли, куда и как, каким образом нужно обращаться, и кто решает эти вопросы. Поэтому сегодня, знаете, мир стремительно меняется. Сейчас в нашу жизнь входит цифровизация, правильно? Вот эти технологии новые. Поэтому надо в ногу с этим шагать. Поэтому как раз-таки сегодня, на сегодняшний день нужность и актуальность экономического суда, оно прямо выходит во главу угла.
1: Но скажите, пожалуйста, насколько у судей экономического суда СНГ тоже стоит в приоритете вопрос, а что нужно делать для того, чтобы и далее повышать эффективность экономического суда СНГ в будущем? Но, может быть, нужно укреплять его институциональную автономию на принципах независимости, на принципах беспристрастности. Вот что касается повышения эффективности экономического суда СНГ, тоже, я думаю, вам, Турсунгуль Толепековна, есть что сказать.
0: Да. Для повышения эффективности работы или вообще самого эффективности экономического суда СНГ, потому что оно создано не на будущее, это, я думаю, оно будет всегда работать, и актуальность его с каждым днем возрастает. Поэтому для повышения эффективности в будущем необходимо, как вы сказали, укрепить его институциональную автономию на принципах независимости, беспристрастности. А это что должно включать в себя? Это вот у нас недавно тоже с Айбеком Абубакировичем тоже такая же встреча была, вот мы с ним это все обговаривали. Это вот такие аспекты, как организационная автономия, самостоятельная структура аппарата должна быть. Процессуальная – это независимость по правилах судопроизводства. И кадровая должна быть, иммунитет и несменяемость судей.

0: а также финансовое, это тоже немаловажно, чтобы стабильное досрочное финансирование без риска сокращения. Потому что было такое, как в 1992 году, я же говорю, они на постоянной основе работали, соответственно, с выплатой заработной платы судьям, и аппарат был большой. А потом после 1917 года, когда решили работать вот в таком формате, аппарат намного сокращен. И вот поэтому мы с Айбеком Абубакировичем пришли вот к такому мнению в вопросе для повышения эффективности экономического суда. Я думаю, вот, вот такие аспекты нужно будет как бы решить.
1: Турсунгуль Тулепековна, но опять же мы сегодня говорим о деятельности, о роли экономического суда СНГ, и, как я уже напомнила, он был создан, учрежден 6 июля 1992 года, но вот сейчас многие наши радиослушатели тоже наверняка задаются вопросом, а в чем было на тот момент его предназначение, да? Мы понимаем, что вот 90-е годы, это распад Союза, это, значит, многие республики начали приобретать независимость. Вот наша республика в августе 31 числа будет отмечать 35-летие независимости Кыргызской республики. Но мы сейчас должны наверняка еще раз донести до сознания наших радиослушателей, а в чем же опять предназначение экономического суда СНГ? Мы понимаем, что многие республики перешли от плановой, начали переходить от плановой экономики к рыночной экономике, но здесь надо было сохранять хозяйствующие связи, и поэтому и был создан 6 июля 1992 года экономический суд СНГ, чтобы никоим образом не утрачивать хозяйствующие вот эти вот связи. И самое главное, чтобы здесь вот, чтобы не было каких-то правовых коллизий между странами, участниками Содружества независимых государств.
0: Спасибо за вопрос. Я вот как бы хотела ответить на этот вопрос ваш. Может быть, чуть-чуть повторяясь то, что я уже сказала. Вот в условиях глобальной геополитической, экономической трансформации экономический суд СНГ выполняет на сегодняшний день важную миссию. Он выступает гарантом правовой стабильности и предсказуемости на евразийском пространстве. Вот на сегодняшний день, когда вот рушатся, как я уже говорила, привычные логистические цепочки, меняются форматы расчетов, переформатируются рынки, именно стабильная правовая база позволяет экономикам наших стран не просто выживать, а развиваться. Сегодня экономический суд – это не просто орган для разрешения споров. Это даже, можно так сказать, правовой компас интеграции, в каком направлении идти. Мир вокруг может быть нестабильным, но правовой каркас нашего сотрудничества должен оставаться прочным. И только через верховенство права, я уже говорила, да, выше, и уважение к международным обязательствам, потому что экономический суд как раз-таки обязан обеспечивать исполнение государствами своих экономических обязательств, мы сможем обеспечить экономическую безопасность и, вот скажу, что и процветание нашего Кыргызстана, так и всего региона СНГ.
1: Тоже, вот знаете, Турсунгуль Тулепековна, интересно, ну вот смотрите, вы отметили, что вот если взять Российскую Федерацию, то хозяйствующие субъекты, там юридические компании могут обратиться в Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура может обратиться напрямую к вам, да? Но что касается Кыргызстана, у нас еще не, скажем так,
0: конкретный субъект
1: конкретного, не да, не, пока не определен, пока, но может быть определите. Ну вот смотрите, если, например, уж из Кыргызстана пришло, например, заявление исковое, или как оно называется, да, для того, чтобы вы рассмотрели это дело на заседаниях экономического суда СНГ, то как вообще происходит процедура? Вы все потом собираетесь в Минске, да, там же штаб-квартира находится, или, скажем так, сидя у себя на местах, здесь вы в Кыргызстане, судьи, например, в Белоруссии сидят там, в Беларуси, в Минске, да, например, судьи Российской Федерации сидят в Москве, и как-то, может быть, в каком режиме вы вот рассматриваете то или иное дело, которое поступило в экономический суд СНГ? Как это все происходит?
0: Да, в зависимости от вопроса, поставленного в запросе, в зависимости от сложности вопроса И в зависимости от того, как ускоренно его надо решить, это определяет председатель экономического суда. Вот, например, я говорю, в прошлом году мы с выездом рассмотрели вот этот запрос исполкома.
1: Выездом туда, откуда пришло, скажем так, обращение? Нет, именно в Минске?
0: Именно Минск.
1: В Минске.
0: Да,
1: ага.
0: Мы в Минск выезжаем. А в основном, вот с 2017 года, в основном работают в системе онлайн.
1: Угу.
0: Онлайн работают. А так, например, пленум тоже иногда работает в формате онлайн. Но когда, я же говорю, от сложности, от рассматриваемого вопроса, председатель может решить вопрос, что это будем рассматривать офлайн. Тогда мы уже выезжаем по месту нахождения нашего экономического суда и уже там всем составом рассматриваем. Там иногда бывает такое, что, допустим, мы же говорим, этим споры или запросы по толкованию рассматривает палата из трех судей. Но приняла палата решение, оно может быть обжаловано. Обжаловано, и когда обжалуют, тогда уже полный состав рассматривает. Пересматривать вот это решение палаты. И тогда тоже оно может быть рассмотрено уже с выездом, то есть по месту нахождения нашего суда в офлайн-режиме.
1: Угу. Вот вы упомянули пленум. Правильно ли я понимаю, что пленум – это высший орган экономического суда СНГ, и сюда входят, как я поняла, председатели национальных верховных судов и судьи экономического суда СНГ.
0: Да. Ну и у пленума тоже есть свои функции. Ну вот, например, в прошлом году я же говорю, вот, когда новых членов принимают, присягу принимают, ну и есть определенные процедурные вопросы, отнесенные к компетенции пленума. А ну, в целом вопросы, которые, допустим, уже непосредственно запросы или вот эти споры, это уже рассматривает палата судей.
1: А вот очное заседание имеет место быть?
0: Вот я как раз и говорю об очном. Да, очное, когда с выездом на место, очное мы рассматриваем. Ну это вот 2017 года очень...
1: Не так часто.
0: Вот это было связано как раз-таки с тем, что, видите, я же говорю, там реформирование было, аппарат сократили, и оплата судей не производится, поэтому за нами просто сохраняется заработная плата по месту основной работы. И много вот таких моментов, поэтому рассматриваем в основном онлайн-режиме.
1: Спасибо вам, Турсунгуль Тулепековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
0: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Практики, когда получают земельный участок и затем десятилетиями ничего не делают, будет положен конец, рассказал в интервью информационному агентству «Кабар» президент Садыр Джаперов. По его словам, для каждого инвестиционного проекта будет устанавливаться четкий график реализации и конкретные обязательства. В инвестиционном договоре будет детально прописано, какой объем инвестиций должен быть вложен в установленные сроки, когда должно начаться строительство и когда объект должен быть введен в эксплуатацию. Сколько рабочих мест необходимо создать, каков общий объем инвестиций и какие налоговые поступления проект обеспечит государству, пояснил глава государства. Он добавил, что исполнение этих обязательств будет находиться под постоянным контролем государственных органов и органов местного самоуправления. Также президент обозначил, что инвестор сможет использовать земельный участок исключительно для реализации того проекта, под который он был предоставлен. Если участок выделен под строительство завода, должен быть построен завод. Если под логистический центр, значит, будет построен логистический центр. Возможность, как это бывало раньше, по собственному усмотрению менять назначение проекта или просто удерживать земельный участок без его основания, без его освоения, впредь исключается, заявил глава государства. По его словам, ключевой вопрос заключается именно в исполнении условий договора. Если инвестор не выполняет взятые на себя обязательства, не вкладывает инвестиции в установленные сроки и не реализует проект, государство имеет право расторгнуть договор в установленном законом порядке, вернуть земельный участок в государственную собственность. Специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Бахыт Төрөбаев провел выездное совещание по вопросам строительства контрольно-пропускного пункта Нижний Чуй, расположенного вблизи села Камышановка на кыргызско-казахстанской государственной границе. В работе совещания приняли участие представители соответствующих государственных органов, подрядных организаций и других заинтересованных сторон. В ходе выездного совещания были рассмотрены вопросы текущий ход строительных работ, соблюдение утвержденного плана реализации проекта, вопросы обеспечения объекта инженерной инфраструктурой и необходимыми коммуникациями, а также координация взаимодействия между государственными органами и подрядными организациями. Бахыт Төрөбаев подчеркнул, что своевременное завершение строительства современного контрольно-пропускного пункта имеет важное значение для повышения пропускной способности государственной границы и создания комфортных условий для пересечения границы гражданами и перевозчиками, а также развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном. На Иссык-Куле продолжается масштабная работа по пресечению незаконного рыболовства. Только за последнюю неделю сотрудники регионального управления Минприроды провели 11 рейдовых мероприятий. Продолжение темы далее.
1: Иссык-Куль является не только одним из главных туристических центров Кыргызстана, но и уникальным природным водоемом, где обитает десятки видов рыб, в том числе эндемичные и ценные промысловые виды. Именно поэтому борьба с браконьерством уже несколько лет остается одним из приоритетов государственной экологической политики. Основную угрозу для озера представляют незаконные синтетические сети, установленные браконьерами. Такие сети способны бесконтрольно уничтожать большое количество рыбы. Кроме того, оставленные в воде сети продолжают наносить ущерб экосистеме даже после того, как их бросают владельцы. Специалисты называют их сетями-призраками, поскольку они годами продолжают губить воду обитателей. Государственная программа по очистке Иссык-Куля от браконьерских сетей была значительно усилена в 2023 году по поручению президента Кыргызской республики. Цифры говорят сами за себя.
2: С 2023 года изъято свыше 3300 километров браконьерских сетей. Регулярно проводятся совместные рейды с участием инспекторов Минприроды, сотрудников МВД, пограничной службы и органов местного самоуправления. Ежегодно выявляются сотни нарушений природоохранного законодательства. Десятки граждан привлекаются к административной ответственности. А при наличии признаков преступления материалы передаются в правоохранительные органы. Только за последнюю неделю проведено 11 рейдов, по итогам которых выявлено 11 нарушений правил рыболовства.
1: Только в отдельные рейды специалисты поднимали со дна десятки километров сети. В ходе операции используются катера, водолазные группы, современные средства навигации, специальные приборы для обнаружения сетей. Вместе с тем, по сравнению с предыдущими годами, количество нарушений правил рыболовства на Иссык-Куле значительно сократилось.
3: Русалинов Искендер Русланович, старший инструктор водолазов. Очень много всяких разных, я прям не могу прям конкретно.
4: Перечислить, что?
3: От семечек, от колбасы, фантики, всякие салафановые пакетики, веревки, там, не знаю, баклажки, вот стульчик, откуда он взялся, непонятно, колеса, он, ну, зонтик понятный, его там ветром унесло, салафановые пакетики тоже самое, ну, прям, начиная от личной гигиены, заканчивая до этих пищевых отходов, к сожалению, многовато.
4: Погрузились, там еще много осталось мусора?
3: Здесь уже чисто. Такие, как его, на глубине, где уже там слишком глубоко, там мы нашли. А сейчас здесь более-менее чисто.
1: Рейдовые мероприятия на Иссык-Куле проводятся на постоянной основе и будут продолжены в течение всего туристического сезона.
0: В связи со строительством трубопровода для системы канализации 18-19 июля будет временно введено одностороннее движение на участке автодороги Бишкек-Нарын-Туругард. Об этом сообщают в мэрии Нарына. Мэрия просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и быть особенно осторожными при движении в ночное время. Отмечается, что в Нарыне при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект по обеспечению населения чистой питьевой водой и восстановлению системы канализации. С начала 2026 года освидетельствования для установления инвалидности в медико-социальной экспертной комиссии прошли 21 839 человек. Об этом сообщают в Минтруда. Сообщается, что это на 438 человек, 2%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество граждан, признанных лицами с инвалидностью, увеличилось на 2,4% и составило 20 506 человек. Из них впервые инвалидность установлена 5276 гражданам, повторно признаны лицами с инвалидностью 15 230 человек. Кроме того, по данным ведомства, за отчетный период для 20 862 граждан были разработаны и оформлены индивидуальные программы реабилитации и абилитации, направленные на восстановление, развитие и поддержание жизнедеятельности лиц с инвалидностью. И сейчас информация о погоде на завтра, 19 июля. Ночью по республике без осадков, днем местами в Иссык-Кульской области, в предгорных и горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской области и по остальной территории без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 22-27, днем плюс 38-43, в Талаской долине ночью плюс 18-23, днем плюс 35-40. В Баткенской, Волжской и Джалабадской областях ночью плюс 23-28, днем до плюс 43. В зоне земледелия Иссык-Куль области ночью плюс 14-19, днем плюс 28-33, в Нарынской области ночью плюс 11-16, днем плюс 30-35. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4-9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 25-27, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 43.
5: Биринчи радио. Малыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңыз. УТРК чекит кейджи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. В конце августа 2026 года в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором ожидается участие президентов государств, членов организации. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС. В этом контексте президент Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал, что в условиях глубокой трансформации международной системы и кризиса глобальной стабильности Шанхайская организация сотрудничества сохраняет свою устойчивость и выступает надежным механизмом укрепления доверия и безопасности. Говоря о современных вызовах, президент отмечал, что преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. Глава государства подчеркнул, что именно поэтому особое значение приобретает практические шаги по укреплению институциональной базы ШОС. В числе важных принимаемых мер он обозначил создание универсального центра по противодействию угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры ШОС, который объединит в себе центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке и центр информационной безопасности в Ташкенте.
1: Кыргызская республика выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Особенно символично, что этот этап совпадает с 25-летним юбилеем нашей организации. Мы проводим его под девизом «25 лет ШОС» вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Сегодня, когда международная система переживает глубокую трансформацию, ослабевает прежние механизмы глобальной стабильности и растет недоверие между государствами, ШОС остается одной из немногих платформ, где сохраняется культура равноправного диалога и поиска консенсусных решений. В основе этого успеха лежит шанхайский дух, взаимное уважение и приоритет безопасности. Этот капитал доверия мы обязаны беречь и приумножить. Современные вызовы по правопорядку утратили локальный характер. Международный терроризм, радикализация, транснациональная преступность, наркотрафик и киберугрозы формируют единое трансграничное пространство рисков. Мы также видим появление новых вызовов, связанных с развитием цифровых технологий. Преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. В этих условиях традиционные подходы уже недостаточно. Требуется новая архитектура сотрудничества, более интегрированная и технически оснащенная. Именно поэтому особое значение приобретают наши практические шаги по укреплению институциональной базы ШОС. Речь идет о создании универсального центра по противодействию угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры ШОС, который объединит в себе центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке и центр информационной безопасности в Ташкенте. Истинная сила международного сотрудничества измеряется не количеством подписанных документов, а реальной способностью государств действовать совместно в кризисные моменты. От прочности ваших прямых межведомственных контактов и технологической готовности зависит устойчивость всего регионального пространства. Позиция Кыргызской Республики неизменна. Безопасность на пространстве ШОС должна быть опережающей, способной прогнозировать и предотвращать угрозы до того, как они нанесут ущерб.
0: Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев также подчеркнул активное и результативное председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме выдвижения важных инициатив, работы по подготовке к саммиту, также проходят совещания профильных механизмов.
2: Под вашим руководством Кыргызстан, как председатель Шанхайской организации сотрудничества, проводит очень последовательную, активную, системную работу. Хотел бы выразить уверенность, что под вашим руководством председательство Кыргызстана в ШОС будет успешным, эффективным, и секретариат со своей стороны оказывал и будет продолжать оказывать всяческое содействие Кыргызстану в выполнении этой важной работы.
0: своему 25-летнему рубежу Шанхайская организация сотрудничества прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все убедительнее звучит на международной площадке, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. Если коснуться предыстории, то после распада СССР Кыргызстан столкнулся с важной задачей. Надо было решить вопрос границ с большим восточным соседом – Китаем. Тот же вызов стоял и перед другими постсоветскими странами. В итоге Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай начали долгие переговоры о том, как сохранить спокойствие на протяженных границах. В 1996 году представители 5 стран Шанхая решили вместе противостоять угрозам терроризма, экстремизма и наркотрафика. В 2001 году к работе присоединился и Узбекистан. Так появилась Шанхайская организация сотрудничества. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Население стран ШОС достигло более 3,4 миллиарда человек, почти половины населения планеты. В 2023 году в организацию приняли Иран, а в 2024 Беларусь стала самой западной страной объединения. Для республики ШОС открывает возможности, о которых на ранних этапах независимости можно было лишь мечтать. Кыргызстан получил доступ к огромному региональному рынку, где проживают миллиарды людей. В 2025 году председательство в ШОС перешло к Кыргызской республике. Тема «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию» отражает преемственность повестки дня и устремленность в будущее. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров еще в сентябре прошлого года в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС формата ШОС плюс в городе Тяньцзине, особо отмечал, что путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: Кыргызская республика поддерживает выдвинутую сегодня уважаемым господином Си Цзиньпином инициативу глобального управления. Уверен, что данная инициатива внесет весомый вклад в глобальное развитие и будет содействовать развитию справедливого миропорядка. Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества известна своей приверженностью международному миру и стабильности. ШОС строго соблюдает нормы международного права и устав Организации Объединенных Наций, поддерживая ее центральную координирующую роль в многополярном мире. С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы, повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества. В организации, объединяющей принципиально разные по своему финансово-экономическому потенциалу и политической традиции государства, нет признаков игнорирования точки зрения какого-либо государства-члена. Организация также успешно справляется с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла – терроризма, сепаратизма и экстремизма. В работе по отражению новых угроз и вызовов в настоящее время участвуют практически все силовые и правоохранительные структуры государств-членов организации. ШОС предоставляет актуальную площадку, на которой каждая страна может ознакомить другие страны со своей историей, культурой, социально-этической философией, продвигать свои мировоззрения и подходы. Подписанный в 2007 году договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве ознаменовал становление качественно новых отношений между государствами-членами ШОС на базе принципов шанхайского духа. Созданы надлежащие предпосылки для выхода на принципиально новый уровень в торгово-экономическом взаимодействии. Есть основания ожидать качественный прорыв на данном направлении, причем не только в традиционных, но и инновационных областях,
3: таких как зеленая энергетика, цифровая экономика и другое. В целом, трудно назвать какой-либо компонент взаимодействия, по которому в ШОС не было бы налажено сотрудничество или не установлены контакты, наука и техника, торговля и инвестиции, культура и искусство, здравоохранение и спорт, молодежные обмены, выставки, фестивали и так далее.
0: По словам Садыра Джапарова, сегодня создаются условия для качественного рывка, прежде всего, в торгово-экономической сфере, которая должна стать стержнем сотрудничества. И учитывая динамичное развитие экономик государств ШОС, наблюдателей и партнеров, важно вырабатывать согласованные механизмы сопряжения усилий.
3: Государства-члены, наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС – это самые активно растущие экономики мира. В этой связи нашим странам нужен поиск согласованных механизмов сопряжения и в первую очередь необходимо начинать с торгово-экономического сотрудничества. Эта сфера должна стать стержневой в странах ШОС. В ШОС множество потенциальных направлений сотрудничества. И все стороны должны стремиться содействовать интеграции для создания новой модели сотрудничества, а также активно изучать возможности проведения переговоров и подписания соглашений по экономическому сотрудничеству. Расширение формата ШОС+ позволяет нашей организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой. Именно поэтому все больше дружественных стран, разделяющих философию шанхайского духа, проявляет интерес присоединиться к семье ШОС. В этой связи хочу заверить, что кыргызское председательство будет работать со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу и международными организациями для реализации общих целей и задач. Кыргызская республика поддерживает предоставление Азербайджану и Армении полноправного членства в ШОС. Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича, и премьер-министра Республики Армения, уважаемого Николь Ваваевича, с последним прогрессом в двусторонних отношениях. Рассматриваем данный шаг как проявление политической воли руководства обоих государств и важный вклад в укрепление долгосрочного мира, безопасности и взаимного доверия в регионе Южного Кавказа. Выражаем надежду, что принятие в скором времени мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией откроет новую страницу в двусторонних отношениях и станет основой для устойчивого развития добрососедства и конструктивного регионального сотрудничества. Пользуясь случаем, поздравляю президента Лаосской Народной Демократической Республики, уважаемого господина Сисулита, с получением статуса партнера по диалогу организации. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами ШОС считаем важным активизировать реализацию дорожной карты, укрепление взаимодействия между государствами-членами и партнерами по диалогу и использовать формат ШОС+ для совместного определения новых направлений сотрудничества в рамках нашей организации. Пользуясь случаем, хотел проинформировать вас, что Кыргызская Республика является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Кыргызская Республика готова содействовать усилиям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, направленным на установление стабильного миропорядка и достижение целей устойчивого развития и внести посильный вклад в коллективные усилия международного сообщества по решению глобальных вызовов и угроз. В этой связи прошу уважаемых глав государств-партнеров по диалогу поддержать Кыргызстан на выборах в июне 2026 года в городе Нью-Йорк. Позвольте отметить, что по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС председательство в организации перешло к Кыргызской Республике.
0: А вот, как отмечают эксперты, принятые в Тяньцзине решения закладывают основы для полноформатного многостороннего взаимодействия, дальнейшего экономического роста в регионе ШОС и обеспечивают безусловную защиту интересов стран-партнеров и гарантируют право на выбор собственного развития. Напомню, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио программа «Кыргызстан сегодня». Служба информационной политики администрации президента Кыргызской Республики еще 12 мая 2026 года объявила о старте проекта «Открытый кабинет территории ответственности». Цель данного проекта – показать работу ключевых должностных лиц в формате открытого взаимодействия со средствами массовой информации. Важно понимать, проект «Открытый кабинет территории ответственности» – это своего рода инструмент для повышения открытости и доверия, площадка для диалога. Формат позволил напрямую задавать вопросы тем, кто принимает решения. Министры не просто транслировали и озвучивали позицию, а иногда поясняли нюансы, отвечали на критику и объясняли контекст решений. Вот и на уходящей неделе министр иностранных дел Жээнбек Кулыбаев начал с прямого эфира на Биринчи радио. Участие руководителей государственных органов в подобных эфирах уже стало традицией в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности». Сразу после трансляции министр прибыл в ведомство и вместе с журналистами направился в свой рабочий кабинет. Там он подробно рассказал о дипломатических буднях и показал памятные фотографии, запечатлевшие исторические моменты внешней политики страны. Рабочий день продолжился решением оперативных вопросов и выполнением дипломатических процедур. Основная работа у меня, конечно, проходит в кабинете. В зале переговоров я провожу совещания и встречи. У нас большой объем бумажной и содержательной работы. Например, сейчас мои сотрудники активно готовятся к саммиту ШОС. Ежедневно проходят встречи в формате видеоконференц-связи. К саммиту необходимо подготовить более 30 документов. И все они сейчас детально обсуждаются, отметил Жээнбек Кулыбаев.
4: В этом году 25 лет, юбилейный год нашей организации. И мы сейчас в рамках председательства проводим более 40 мероприятий в Кыргызстане провели. Это различные встречи на уровне министерств, ведомств, экспертная встреча. И сейчас вот последние две встречи остались. Это встреча министров культуры стран ШОС в Бишкеке и встреча Совета министров иностранных дел. Да? Мы окончательно уже сверяем все документы. Окончательно мы уже подводим итоги, и уже после министров иностранных дел все документы уже уходят в саммит. Поэтому у нас сейчас предстоящая встреча министров будет достаточно сложной, поскольку более 30 документов, и многие отработаны, многие у разных стран свои подходы, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Наша задача их свести в единое, кто-то не соглашается их уговорить, кто-то соглашается его похвалить. И вот наша задача подготовить содержательную сторону саммита. Это задача Министерства иностранных дел и других министерств. Есть другая работа, это организационная, это у нас мэры работают, управделами работают, это дороги, здания, места встречи, да, тут вы сами знаете, везде стадион. Вот это все работа проводится на уровне, на других уровнях. Но, тем не менее, мы тоже координируем, участвуем.
0: Министерство иностранных дел Кыргызстана оценивает эффективность работы зарубежных дипломатических представительств по системе ежегодного планирования и регулярной отчетности. Об этом глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулыбаев сообщил журналистам. По его словам, деятельность каждого посольства анализируется по конкретным показателям. В министерстве ежегодно формируется общий план работы, который согласовывается с кабинетом министров страны. На его основе свои планы разрабатывают профильные департаменты, а затем каждому посольству ставятся конкретные задачи с учетом региона и направления деятельности.
4: Я, наверное, в день, в течение дня подписываю около 50 разных документов, потому что там мои департаменты готовят экспертные заключения, потом они подают через секретариат, секретариат они смотрят, если недостаточно, отправляют на доработку. А если готовый документ, они заносят, вот как сейчас, уже со своим экспертным заключением.
5: И я рассматриваю, если меня удовлетворяет, я подписываю и отправляю дальше на.
4: Да, очень много документов. Вот сейчас мы готовим этот визиты, да, наших. Вот 23-24 будет Совет министров стран ШОС. Да. Там мы будем осматривать около 30 документов, да, в том числе и Бишкекская декларация. Да. Очень много документов, которые мы должны уже внимательно смотреть и туда закладывать как бы общие шосовские интересы. И вот там приходится очень много замечаний, которые мы пишем. Может быть, нашим министерствам это невыгодно, да, они дают свои заключения. И потом мы с ними сядем, спорим, что надо, не надо. Потом нашими коллегами уходим за рубеж, да. И поэтому здесь очень много времени отнимает именно документальная работа, да, где надо документально отработать. Например, вот эта Бишкекская декларация, ШОС, да, мы с января месяца работали, потому что там несколько, это международная безопасность, да, там включается, есть региональная безопасность, вопросы, потом включаются и региональные проекты, да, которые есть, культурно-гуманитарное сотрудничество. Потом есть вопросы специфические по развитию Шанхайской организации сотрудничества. Это тоже отдельный блок, да. И там документ получается около 5-6 страниц, или может быть до 10 доходит. И вот это каждый, у каждой страны есть свои интересы. Они хотят включить, например, какой-то проект, или включить какую-нибудь формулировку, да, по вопросам безопасности. И вот это все формулировки надо будет обсуждать с каждой страной отдельно, да, чтобы они согласились. Потому что не все соглашаются на одну формулировку. У каждой страны есть свои интересы. Поэтому это очень, потребует очень много информации. В центральном аппарате работает где-то у нас 170 человек, а за рубежом у нас работает 240 человек. Там у нас 40 посольств, генеральный консул, да, и там побольше наших сотрудников. Потом мы постоянно держим 10-15 вакансий именно в центральном аппарате. Поскольку по сроку службы там 3 или 4 года отработал дипломат, возвращается, у него должен быть вакантная должность.
0: Напомним, медиапроект «Открытый кабинет территории ответственности» направлен на прозрачное освещение деятельности государственных органов. Его главная цель – показать общественности реальный рабочий день руководителей без прикрас с утра и до самого вечера. Итак, медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Председатель Кабмина Адылбек Касымалиев подвел итоги первого этапа проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности», в котором приняли участие члены Кабинета министров и полпреда президента в областях. По словам Касымалиева, президент поставил цель – обеспечить прозрачность власти, устранить бюрократические барьеры и наладить прямой и честный диалог с гражданами. Общество должно видеть, как принимаются решения, как работают министры и какую ответственность они несут на местах, отметил глава Кабмина.
6: Президент Зурмат Садырнагужаевич Чапаров, біздің алдыбызға қойған негізгі мақсаты бұл биліктің толық ашық айқындылығы, бюрократиялық тосқауылдықтарды жою және жарандарыз менен түз чынчыл диалогты жүргізу. Коом чечимдерин кандай кабыл алынып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана аймактарда кандай жоопкерчиликтерин алып жатканын көрүшү керек. Мамлекеттик жогорку мамиленин үлгүсүн көрсөткөндөрдөн баштайлы. Биринчи орунду өзгөчө кырдаал министри Канатбек Койчубек Чыныбаев татыктуу ээледи. Ал катышкан чыгарылыш өлкө боюнча абсолюттук лидер болуп, социалдык тармактарда 1,300,000 ашык көрүүлөрдү топтогон. Министр жер-жерлерге чыгууга, Сколдогу куткаруучулардын реалдуу оор ишин көрсөтүүгө кагазсыз, жөнөкөй жана чынчыл баарлашууга батынган. Эл муну баалады, бийлик менен элдин ортосундагы тоскоолдуктарды түшүнүп, мына биз бузушубуз керек. Экинчи орун менин биринчи орун басарым Данияр Жолдош Амангелдиевке ыйгарылды. Бул эң жогорку тартиптин үлгүсү, журналисттер анын.
7: По итогам проекта был проведен опрос, который позволил оценить уровень открытости, профессионализма и взаимодействия руководителей государственных органов с представителями СМИ. Хочу отметить руководителей, продемонстрировавших высокий уровень открытости и эффективного взаимодействия со СМИ. Хочу подчеркнуть работу министра чрезвычайных ситуаций Канатбека Чыныбаева, первого заместителя председателя Кабмина Данияра Амангельдиева, а также министра здравоохранения Дамирбека Осмонова. Отдельно хочу отметить качественную подготовку руководителей Министерств финансов, Министерства науки и высшего образования. Хочу указать на вопросы, требующие дальнейшего совершенствования, в том числе взаимодействие некоторых руководителей министерств с общественностью, доступность информации для граждан и укрепление исполнительской дисциплины. Публичные высказывания руководителей должны быть ответственными, взвешенными и соответствовать стандартам госслужбы.
8: Ушуга карабастан президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзүнүн пландалган ачык күнүн өткөргөн жок. Бул ачык айкындуулук принциптерине карата шаалакылыктын жана көңүл бурбонун түз көрүнүшү. Ошондой эле финанс министри жумуш күнүн жакшы уюштурганына карабастан расмий аянтчадагы милдеттүү жыйынтыктоочу подкастка катышуудан баш тартты. Баарыңарга эскертем, мындай аракеттер кызматтык милдеттерин аткарбагандык катары бааланып, бардык тиешелүү тартиптик кесепеттерге алып келет. Мына долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Бул ишти биз токтотпойбуз, бул ишти улантабыз. Ошондуктан мен ачык кабинет долбоорунун экинчи этабын ишке киргизүү жөнүндө жарыялайм.
0: Адылбек Асамалиев заявил об эффективности первого этапа проекта и объявил о запуске второго этапа, в котором примут участие руководители госслужб, агентств, фондов и инспекций. Он поручил службе информационной политики администрации президента подготовить второй этап проекта, который начнется в сентябре. И в этот же день председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года. Глава Кабмина отметил, что по предварительным оценкам по итогам первого полугодия 2026 года объем валового внутреннего продукта ВВП составил 960 миллиардов сомов, а реальный темп роста достиг 11,9%.
8: ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында ушу ички дүйнө продукциянын өсүү темпи боюнча дагы эле биринчи орунда турабыз, кармап келе жатабыз. Өсүшкө баардык тармактар өзүнүн салымын кошууда. Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, мына быйыл дагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6% кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3% өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8% көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8%. Пайызга көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика. Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлде.
9: Кыргызская Республика занимает первое место среди государств-членов ЕАЭС по темпам роста ВВП. Рост обеспечивается за счет вклада всех отраслей экономики. Строительный сектор вырос на 69.6%. Сфера услуг на 6.2%, сельское хозяйство на 4.3%. В промышленности рост составил 12.8%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в следующих отраслях. Производство химической продукции в 2.9 раза. Производство фармацевтической продукции в 1.8 раза. Производство транспортных средств на 40.7%. Производство строительных материалов на 33.4%. Производство основных металлов на 11.9%. Производство пищевых продуктов на 8.2%. Добыча полезных ископаемых на 12.8%. Это свидетельствует о весьма позитивной динамике развития экономики. С начала года также наблюдаются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Их объем составил 204,4 миллиарда сомов, увеличившись на 64,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рост объема инвестиций в основной капитал был обеспечен за счет роста внутренних источников финансирования в 1,5 раза и внешних в
6: 2,2 раза. Толп кетсем, 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешелери 454 миллиард сомду түзүп, пландалган көрсөткүчтөн 22 миллиард 650,7 миллион сомго көп болду. Салты эмес кирешелер дагы өстү, кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салыкты эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
0: Глава Кабмина также отметил, что за январь-июнь 2026 года доходы государственного бюджета составили 454 миллиарда 251,8 миллионов сомов, что на 22 миллиарда 652,7 миллионов сомов превышает плановый показатель. План исполнен на 105,3%. Адылбек Асамалиев подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов работы. В 2027 году Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане. Как сообщается, данный форум организуется с 2022 года. Отмечается, что самый первый форум также принимал у себя Кыргызстан. В 2027 году Кыргызстан будет председательствовать в органах ЕАЭС. В связи с этим Кыргызстан посетят гости из государств-членов Союза, представители международных организаций, а также партнеры из

сектора. И, конечно же, это задает определенные цели и, конечно же, не уменьшение темпов роста в 2026 году. И, соответственно, я думаю, что 2026 год, где будет председательство Казахстана, и Казахстан уже объявил, скажем так, о приоритетных направлениях на фоне, конечно же, реализации основного договора о создании Евразийского экономического союза. Это создание транспортного каркаса, встроенного в мировую транспортно-логистическую сеть перевоза грузов. Вот. Кроме этого, улучшение ситуации, связанной с либерализацией по единым транспортным услугам в рамках Евразийского экономического пространства. Это каботажные перевозки. Что это значит? То есть, чтобы когда грузовой транспорт везет груз из страны в страну Евразийского экономического союза через страны Евразийского экономического союза, мог бы не только загрузившись в той стране, куда он довез, привезти опять к себе в страну, но и по ходу дела предоставлять услуги в резидентстве других стран Евразийского экономического союза. То есть это удешевление, ускорение, ну и, соответственно, создание более хороших условий для товароперемещения в рамках пяти государств Евразийского экономического союза. Также вопрос, конечно же, одним из главных, поставленным было председательствующим, это вопрос использования и высокого внедрения искусственного интеллекта. Этот вопрос, он на слуху, наверное, у всех, так как мы видим триллионы долларов, которые вкладываются в это направление. И по результатам 2025 года, как говорят, что этот сектор принес около 10 триллионов соответствующей обратной связи. То есть это самый быстро развивающий тренд, трек развития мировой экономической составляющей, как индустрии, так и сферы услуг, торговли, финансовых возможностей. И это все, конечно же, должно быть подхвачено, желательно усилено и развивалось в рамках нашего интеграционного проекта. И Токаев как раз-таки в этом направлении, как первый пункт, он именно как бы это и сказал. Конечно же, вопрос реализации договора в полной степени об свободах, четырех свободах в рамках Евразийского экономического союза является очень важным фактором. И здесь как бесшовность транспортных коридоров, так и свобода, полная свобода перемещения на основе требований внутри стран для производства, либо для, при перемещении импортных товаров в страны Евразийского экономического союза, но внутри стран, чтобы товары, соответственно, становились товарами свободного обращения в рамках пяти государств. Это направление тоже является одним из приоритетных в данном случае. Я думаю, что 26-й год, он подхватит результаты 25-го года, а здесь мы получили, наверное, именно в 25-м году неплохие результаты, связанные с промышленной кооперацией, то есть это когда резиденты трех и более государств Евразийского экономического союза, объединившись усилия, создают какой-то единый товар, который потом используется как внутри рынка, так и имеет возможность высокого экспортной ориентации. Здесь на 26-й год бюджет увеличен в 3 раза, то есть если в 25-м году это было 3 миллиарда, который наполняется за счет антидемпинговых компенсационных пошлин до 10%, которые собираются в рамках принятых решений в этом направлении пятью государствами Евразийского экономического союза. Соответственно, получается, что 26-й год, если 25-й был 3 миллиарда, 26-й становится 9 миллиардов, то есть в 3 раза. Если смотреть 24-й год, там было, если не ошибаюсь, 1,8 миллиарда рублей, то, соответственно, это
5 раз увеличение.

0: Что нужно сказать в кооперационном направлении? Это как раз-таки показатель, наверное, первого инструмента Евразийской экономической комиссии распоряжаться определенными финансовыми, прямыми финансовыми инструментами, которые используются для, получается, компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий. То есть, если, допустим, в Российской Федерации сейчас сколько, 15,5% учетная ставка Банка России, то, получая кредит, там, образно говоря, 21-22%, в итоге его кредит будет стоить от 6-6,5%. Там есть и ограничения, что вот эта надбавка у комбанков, либо банков, которые кредитуют государственного там сектора, они должны превышать плюс 6,5% от выше, плюс имеется к учетной ставке. Соответственно, вот 6% эти проекты будут двигаться, то есть минус 15,5%, если это в резиденции Российской Федерации. В 2025 году нужно отметить, что Кыргызстан в этом направлении прорвался наконец-то, и первый проект, который уже согласован, это создание, получается, компьютеров, точнее, их корпусов. Вот. Также в 2026 году планируется, что в кооперации кыргызская инициация проекта по выпуску специальной бумаги, там термостойкой, части строительства, этот проект тоже будет поддержан, и, соответственно, финансирование, точнее, субсидирование данного проекта будет тоже осуществлено.
1: Несомненно, евразийская интеграция постепенно выходит за рамки экономического сотрудничества, объединяя транспортные проекты, гуманитарные связи и совместный поиск ответов на общие вызовы. В этой связи Евразийский экономический союз становится только отправной точкой, а такой формат, как Большое Евразийское партнерство, все чаще рассматривается как основа для долгосрочного взаимодействия стран всего континента, где важна роль и Центральной Азии, и Китая, и других стран. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беренче Радио. И, как всегда, до встречи.
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
3: Вы слушаете Беренче Радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Наурузу уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. В Персеполе, столице Древней Персии, правитель жители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна означала движение, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становился сюмюлёк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
4: Этот праздник даже и не религиозный и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого, это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно, Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или персидские народы. Этот день отмечают и всегда отмечали во все времена и другие тюрко-монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот день, я считаю, астрологический, не календарный, а астрологический, ментальный, может быть, даже так будет правильно, когда наступает новый этап, может быть, в году.
3: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
4: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник он не отмечался даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. В детстве нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу. Ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот, приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желания, и считается днем семейным, всенародным. Ну, я хотел бы пожелать, чтобы этот день стал началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, не только нашего народа, и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире, очень много войн, региональных войн. Вот, и хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
3: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноурус остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноурус – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
2: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем».
5: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 15.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: все футбольные матчи чемпионата мира 2026 года, которые проходили в Канаде, США и Мексике, транслировала УТРК «Спорт». Финал также на УТРК «Спорт». Смотрите вместе с нами.
1: Жаныңдағы, деніңдағы сергек тұтқан, шайды отын өз, дені сап жашу өгіткен, спорттың сересіне шығып, биіктігін бағынтқан құтту елден болалы. Уңғы жол, сергек жашуының жолы.
2: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
3: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
4: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
5: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
2: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
6: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
2: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
7: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
2: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
8: Основная задача системы «Единого окна» – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
2: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
8: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
2: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
9: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
10: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Арысы». По вопросам пособия Бала Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
11: Улуттук телерадиоберу корпорациясы менен Түркия радио телеберу мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
12: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
0: Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос». Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро».

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
0: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
2: Здравствуйте! В эфире «Беринчи Радио» с наиболее значимыми событиями уходящей недели – еженедельная программа «Апта». В студии у микрофона Ирина Эгенбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Кыргызская республика занимает первое место среди государств-членов Евразийского экономического союза по темпам роста ВВП. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года.
3: 2016 Кыргызстан занимает первое место среди государств-членов ЕАЭС по темпам роста ВВП.
2: Мобильное приложение «Цифровая граница» станет инструментом для улучшения работы на контрольно-пропускных пунктах.
4: Наша задача при реализации этого проекта и взаимодействии с пограничной службой заключалась в том, чтобы предоставить им инструмент и оказать им поддержку в том направлении, в котором они нуждаются.
2: Масштабный национальный объект. Официальное открытие спортивного комплекса «Бишкек-арена» состоится в конце сентября в торжественной обстановке с участием жителей Кыргызстана. Обо всех этих событиях далее в еженедельной программе «Апта». На уходящей неделе глава Кабмина в ходе аппаратного совещания подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года. Предварительно, по итогам первого полугодия этого года, объем валового внутреннего продукта составил 960 миллиардов сомов, а реальный темп роста достиг 11,9%. Адылбек Асамалиев подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов работы. Все подробности у Эрмека Актанова.
5: Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года. Глава Кабмина отметил, что по предварительным оценкам, по итогам первого полугодия этого года, объем валового внутреннего продукта составил 960 миллиардов сомов, а реальный темп роста достиг 12%.
3: 2026 Кыргызстан занимает первое место среди государств-членов ЕАЭС по темпам роста ВВП. Рост обеспечивается за счет вклада всех отраслей экономики. Строительный сектор вырос на 69,6%, сфера услуг на 6,0%, сельское хозяйство на 4,3%. В промышленности рост составил 12,8%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в следующих отраслях. Производство химической продукции в 2,9 раза. Производство фармацевтической продукции в 1,8 раза. Производство транспортных средств на 40,7%. Производство строительных материалов на 33,4%. Производство основных металлов на 11,9%. Производство пищевых продуктов на 8,2%. Добыча полезных ископаемых на 12,8%. Это свидетельствует о весьма позитивной динамике развития экономики. С начала года также наблюдаются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Их объем составил 204,4 миллиарда сомов, увеличившись на 64,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рост объема инвестиций в основной капитал был обеспечен за счет роста внутренних источников финансирования в 1,5 раза и внешних источников в 3,2 раза.
5: Глава Кабинета министров также отметил, что за январь-июнь этого года доходы государственного бюджета составили 454 миллиарда сомов, что на 22 миллиарда превышает плановый показатель.
6: Бюджет бойынша дагы кыскача токтолуп кетсем, 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешелери
3: доходы государственной налоговой службы составили 191 миллиард 620 миллионов сомов, что на 7 миллиардов 442,7 миллионов сомов больше плана. План выполнен на 104,4%. Доходы государственной таможенной службы составили 87 миллиардов 384 миллионов сомов, что на 4 миллиарда 385,8 миллионов сомов выше плана. План исполнен на 105,3%. Необходимость сохранения высоких темпов работы. Объем производства промышленной продукции в январе-июне 2026 года составил 450,4 миллиардов сомов. При этом индекс физического объема по отношению к январю-июню 2025 года составил 112,7%.
5: Между тем, сотрудники Национального статкомитета озвучили информацию об итогах социально-экономического положения Кыргызской республики в январе-июне этого года, проинформировали о состоянии промышленности, представили информацию об инвестициях в основной капитал. Рост промышленного производства по сравнению с январем-июнем прошлого года обеспечен повышением объемов производства химической продукции, фармпродукции, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности и очищенных нефтепродуктов, сообщил председатель Национального статкомитета Бахтыбек Кудайбергенов.
7: Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства января-июня 2026 года составил 134,5 миллиарда сомов и увеличился на 4,3% за счет роста продукции животноводства. Объем валовой продукции строительства составил 208,7 миллиарда сомов, увеличившись в 1,7 раза. Рост валовой продукции строительства по сравнению с январем-июнем 2025 года обусловлен увеличением объемов инвестиций в основной капитал.
5: В январе-июне текущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 5,5%.
7: В январе-июне 2026 года объем оборота оптовой розничной торговли составил 943,1 миллиарда сомов и по сравнению с январем-июнем прошлого года вырос на 5%. Увеличение оборота оптовой розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечено в основном ростом объемов розничной торговли.
5: А вот заведующий отделом статистики инвестиций Нацстаткома Эстера Мырзахматова более подробно остановилась на вопросе объема инвестиций в основной капитал.
8: В сравнении с аналогичными периодами 2024 и 2025 годов. Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов. В их структуру входят стоимость всех видов строительных работ, закупка оборудования, машин, транспортных средств, стоимость инструментов, инвентаря, затраты на прочие капитальные работы и проектные изыскательные работы. В сравнении с январем-июнем прошлых двух лет наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал. В январе-июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,6 раза и составил 204 миллиарда 427,9 миллионов сомов. Основной объем инвестиций в январе-июне 2026 года – это 91%, направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечение снабжения электроэнергии газом, паром, в объекты образования, а также жилищное строительство.
5: На этой неделе глава Кабмина в ходе аппаратного совещания подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года. Предварительно по итогам первого полугодия этого года объем валового внутреннего продукта составил 960 миллиардов сомов, а реальный темп роста достиг 12%. Эрмек Актанов, еженедельная программа «Апта».
2: Итак, Кыргызстан стал лидером Евразийского экономического союза по росту цен промышленных производителей. Об этом на этой неделе сообщили в Евразийской экономической комиссии. По итогам мая 2026 года цены отечественных производителей оказались на 23,4% выше уровня мая прошлого года, тогда как в среднем по Евразийскому экономическому союзу рост составил 9,7%. Подробности далее в материале.
9: Согласно данным Евразийской экономической комиссии, разрыв между Кыргызстаном и другими странами Союза оказался значительным. В Казахстане за год цены производителей выросли на 16%, в России – на 9,4%, в Армении – на 9%, в Беларуси – на 5,1%. Темпы роста цен промышленной продукции в Кыргызстане почти в 2,5 раза превысили средний показатель ЕАЭС и более чем вдвое – российский. Наиболее высокие темпы роста среди всех отраслей в Кыргызстане зафиксированы в сфере водоснабжения, канализации и обращения с отходами. Здесь цены производителей выросли сразу на 42,7% к маю 2025 года. Это максимальный показатель среди всех стран ЕАЭС. Следом идут Россия и Армения по 8,7% и 8,9% соответственно, Казахстан 7,6%, Беларусь 3,3%. Средний показатель по ЕАЭС составил 8,5%. Кыргызстан превысил его почти в 5 раз. Высокий рост цен наблюдали и в обрабатывающей промышленности, где Кыргызстан также стал неутешительным лидером Союза. За год цены производителей увеличились на 25,6%. Для сравнения, в Казахстане показатель составил 12%, в Армении – 3,4%, в Белоруссии – 3,8%, а в России – лишь 3,6%. Средний показатель по ЕАЭС достиг 4,2%. О причинах такой динамики и текущем состоянии промышленного сектора рассказывает главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Айжан Джумашева.
10: Постоянный мониторинг стабильности, открываются новые предприятия. В этом году планируется открыть 113 промышленных объектов. И к крупным инвестиционным проектам относятся предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высоким добавленной стоимостью, обладающие высокой мощностью и создающие большое количество рабочих мест. Говоря конкретнее, это проект в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительные материалы, фармацевтика, машиностроение и другие секторы.
9: В то же время продолжается работа, направленная на упрощение торговли и усиление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Одной из таких инициатив является полный переход на электронные фитосанитарные сертификаты к 2030 году. Внедрение интегрированной информационной системы позволит полностью автоматизировать фитосанитарный контроль, ускорить таможенные процедуры и исключить оборот поддельных документов на территории Союза. Об этом сообщил заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Сымбат Калиаскаров.
11: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран Союза о выданных или принятых разрешительных документах, выявленной небезопасной продукции и принимаемых мерах. Это так называемые общие процессы. На сферу СВС мер приходится 17 общих процессов. Из них на карантин растений 3. Обмен информацией в электронном виде о выданных фитосанитарных сертификатах осуществляется пока только между Казахстаном и Россией. До 2030 года планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза. Об этом также говорили на Евразийском экономическом форуме в Астане, по итогам которого главами государств членов принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Мощным стимулом для развития цифровизации в ЕАЭС выступают обозначенные приоритеты казахстанского председательствования в Союзе в части внедрения технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности ЕАЭС и его использования для предупреждения возникновения и пресечения административных барьеров, в том числе в сфере применения фитосанитарных мер.
9: По оценкам экономистов, рост цен производителей промышленной продукции свидетельствует о повышении производственной активности в стране. Об этом Биринчи Радио сообщил доктор экономических наук профессор Таланбек Абдыров. По его словам, благодаря увеличению количества предприятий и запуску новых производств в последние годы, промышленный сектор Кыргызстана считается одним из самых быстро развивающихся в рамках ЕАЭС.
12: В определенной степени можно говорить, что динамика свидетельствует о росте производительности, да, активности. Конечно, на основе одного только показателя это говорить об этом, ну, это рановато. Почему? Потому что рост цен производителей в промышленности на 23,4%, а может свидетельствовать о том, что предприятия, конечно, работают активнее, увеличивается спрос на их продукцию, растут объемы производства и появляется возможность продавать продукцию по более высокой цене. Это, да, один из возможных признаков оживления экономики. Но есть и другая сторона. Это цены производителей могут расти не только из-за увеличения спроса, но и из-за, допустим, следствия удорожания сырья, электроэнергии, возможно, топлива, возможно, логистики, там, импортных комплектующих и, возможно, даже от роста заработной платы. В этом случае просто предприятие перекладывает возросшие издержки, допустим, да, свои, на стоимость вот этой выпускаемой продукции. Если простым языком говорить, то само по себе рост цен производителя, это еще не означает, что промышленность стала работать значительно лучше. Важно понять, почему выросли цены. Если цены растут из-за высокого спроса и увеличения производства, это уже положительный сигнал для экономики. Но если рост идет из-за удорожания затрат, то это наоборот может усилить инфляцию в дальнейшем и привести к росту цен уже для населения. Поэтому, конечно, показатель 23,4% говорит о серьезных изменениях промышленности, но для окончательных его выводов нужно рассматривать вместе с другими данными, такими как объемы промышленного производства, экспорт, инвестиции, финансовые результаты предприятий.
9: Как отмечают эксперты, несмотря на то, что рост в промышленном секторе положительно влияет на развитие экономики, нельзя упускать из виду вопросы сохранения конкурентоспособности производства, снижения издержек и обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке.
2: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио еженедельная программа «Апта». Пересечение государственной границы Кыргызстана становится более современным и технологичным. В Бишкеке на этой неделе состоялась официальная презентация мобильного приложения «Цифровая граница», которая должна значительно облегчить поездки граждан как внутри региона, так и за его пределами. Новый цифровой сервис разработан пограничной службой Кыргызстана совместно с международными организациями в рамках проекта Фонда миростроительства ООН, направленного на укрепление сотрудничества приграничных территорий Кыргызстана и Узбекистана. Более подробно расскажет мой коллега.
5: Главная задача приложения – сделать пересечение государственной границы максимально удобным и понятным. Теперь пользователи смогут заранее узнавать правила пересечения границы, требования таможенного законодательства, ознакомиться с временными ограничениями на отдельных пунктах пропуска и выбрать наиболее удобный вариант. По словам первого заместителя председателя пограничной службы Мирзамира Садыкова, цифровизация сегодня является одним из ключевых направлений развития ведомства. Новое приложение позволит гражданам получать достоверную информацию в режиме реального времени, а самим пограничникам эффективнее организовать работу на контрольно-пропускных пунктах.
13: Настоящее приложение ЧКР «Цифровая граница» предназначено для того, чтобы граждане Кыргызской республики и наши гости из зарубежных стран имели возможность удаленно получать всю необходимую информацию о порядке пересечения государственной границы, о наличии очередей на государственной границе. Помимо этого, они могут получить информацию о правилах и порядке нахождения в приграничной территории и пограничной полосе. Это очень важно как для наших граждан, так и для иностранных граждан, так как большинство туристических объектов, которые интересуют наших гостей, они находятся, как правило, либо в приграничной территории, либо в пограничной полосе. Поэтому перед тем, как посетить эти районы, им необходимо получить разрешение в соответствии с постановлением правительства номер 172. Эти правила, а также порядок получения, они отражены в данном мобильном приложении.
5: Одной из самых востребованных функций станет возможность отслеживать загруженность контрольно-пропускных пунктов. Для этого на ряде КПП установлены интеллектуальные камеры, которые автоматически подсчитывают количество людей и транспортных средств. На сегодняшний день система уже работает на 4 пунктах пропуска, включая наиболее загруженные Акжол на кыргызско-казахской границе и Достук на кыргызско-узбекской. Благодаря этому приложению показывают количество людей на въезд и выезд, а также прогнозируют возможную загруженность в течение дня. Это позволит гражданам заранее планировать поездки и избежать длительного ожидания. Разработчики отмечают, что приложение интегрировано с государственной системой Тюндюк. Это означает, что пользователям не нужно проходить отдельную регистрацию, достаточно авторизоваться через уже существующую учетную запись. Кроме того, через приложение можно проверить наличие ограничений на выезд из страны, узнать о неоплачиваемых штрафах, которые могут стать препятствием при пересечении государственной границы, и сразу же оплатить их. Также появилась возможность подать заявление в пограничную службу о введении запрета на собственный выезд за пределы Кыргызстана.
13: В настоящее время по штрафам, которые необходимо оплатить на месте, уже работа проведена. У нас в пунктах пропуска есть соответствующие должностные лица, которые могут, то есть судебного департамента тоже есть контактные данные. Все это сделано для того, чтобы граждане Кыргызской Республики, пересекающие государственную границу, могли иметь возможность своевременно, то есть на месте оплатить штраф и пересечь государственную границу. Да, это касается всех категорий граждан, которые имеют какие-либо штрафы, которые являются основанием для непропуска через государственную границу.
5: Создатели проекта подчеркивают, что это лишь первый этап цифровизации. В дальнейшем приложение планируется реализовать оформление регистрации, подключение ЕСИМ, а также расширить перечень государственных услуг, доступных дистанционно. Разработчики также рассчитывают совершенствовать сервис с учетом предложений самих пользователей. Пограничные службы отмечают, что внедрение приложения особенно актуально в период активного туристического сезона. Руководитель программного направления Сергей Серезнев.
4: Наша задача при реализации этого проекта и взаимодействии с пограничной службой заключалась в том, чтобы предоставить им инструмент и оказать им поддержку в том направлении, в котором они нуждаются, но у них физически, технически не хватает рук и возможностей. И вот как раз вот разработка этого приложения и стала такой поддержкой государственной пограничной службы. Поэтому мы считаем, что наше взаимодействие как с руководством пограничной службы, с сотрудниками рядовыми на всех уровнях, с УКУК, другими государственными ведомствами, было очень эффективным. И мы надеемся, что данное приложение будет развиваться. Вот я от вас сегодня слышал столько вопросов и предложений, которые вот там в течение месяца даже невозможно будет имплементировать. Но опять же, это мы делали в рамках нашего подхода, старались это сделать по блокам, так, чтобы можно было создать ядро этого приложения, да, то есть первое – это вот информационная составляющая, где можно будет там посмотреть правила въезда-выезда, пересечения границы, действующие закрытые КПП. И вот по итогам консультаций, проведения встреч с пограничной службой, с УКУК, появлялись все новые и новые идеи с нашими партнерами по консорциуму.
5: Таким образом, пересечение государственной границы Кыргызстана становится более современным и технологичным, отметил Сергей Серезнев.
4: Мы подходили, опять же, исходя из того, что будут какие-то косвенные положительные моменты. Вот, например, там, в части коррупции, да, вы сказали. Вот система, как вот сказал первый заместитель, да, она не направлена на это, но проведя анализ, да, в том числе вот эти камеры, которые были установлены за действиями сотрудников, да, уже как бы, когда люди понимают, что они постоянно находятся под контролем, Это одно. Когда люди, которые пересекают границу, знают порядок въезда, пересечения, документы, которые они должны предоставить на пункте пропуска, это уже другой вопрос, если они приходят туда неподготовлены. В части контрабанды, то такой задачи не стояло, и нам нужно будет еще изучить, как это приложение будет работать и какие будут у него косвенные положительные моменты.
5: Как сообщили в контрольно-пропускном пункте Акчжол, ежедневно через этот КПП проходит около 20 тысяч человек. До начала летнего сезона эта цифра составляла примерно от 10 до 15 тысяч человек в сутки. Рост пассажиропотока связан прежде всего с поездками отдыхающих на Иссык-Куле. Кроме того, ожидается дальнейшее увеличение количества пересечений границы в связи с проведением международных мероприятий, заседаний в рамках председательства Кыргызстана в ШОС и Всемирных игр кочевников. В настоящее время на пункте пропуска работают до 9 кабин паспортного контроля. Проверка документов одного человека занимает в среднем 1-2 минуты. Оформление легкового автомобиля – около 5 минут, автобусов и грузового транспорта – до 10 минут. По мнению сотрудников пограничной службы, использование мобильного приложения позволит равномернее распределять поток граждан между различными пунктами пропуска и времени суток, что поможет избежать образования очередей. Несмотря на высокий уровень автоматизации, вопросы безопасности остаются главным приоритетом. Замначальника главного управления пограничного контроля рассказал, что каждый человек, пересекающий государственную границу, проходит не только документальную проверку, но и визуальный контроль. Если поведение человека вызывает подозрения, например, он заметно нервничает, ведет себя неестественно или имеются другие признаки возможного нарушения законодательства, сотрудники вправе провести дополнительный личный досмотр. Такая процедура осуществляется исключительно в специально оборудованном помещении и только в соответствии с требованием законодательства. Кроме того, при прохождении паспортного контроля все данные автоматически сверяются с государственными информационными системами. Поручение правоохранительных или судебных органов система мгновенно уведомляет пограничников. В зависимости от характера поручения сотрудники либо информируют инициирующий орган о пересечении границы, либо задерживают гражданина до прибытия представителей соответствующего ведомства. В пограничной службе уверены, что запуск приложения «Цифровая граница» станет важным шагом в цифровой трансформации государственных услуг. Новый сервис позволит сделать пересечение государственной границы более быстрым, безопасным и комфортным, а также повысит открытость и эффективность работы пограничных подразделений Кыргызстана. Эрмек Актанов, еженедельная программа «АПТА».
2: Масштабный национальный объект. Официальное открытие стадиона «Бишкек-Арена» состоится в конце сентября этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагөзов. По его словам, 31 августа на стадионе пройдет только церемония открытия шестых всемирных игр кочевников. В ней примут участие главы государств, прибывшие в Кыргызстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Также состоятся парад команд-участниц и небольшая концертная программа. Более подробно далее в материале.
5: Необходимость в новом стадионе у Кыргызстана возникла давно. Таково требование ФИФА. ФИФА требует современную инфраструктуру для проведения международных матчей. Вместимость будущего стадиона – 51 тысяч зрителей. А дизайн вдохновлен традиционной кыргызской юртой. Диаметр арены около 280 метров, высота до 70 метров. Стоимость проекта около 60 миллионов долларов. Сам футбольный стадион соответствует стандартам ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации. Он будет использоваться для матчей сборной Кыргызстана, крупных международных турниров, концертов и массовых мероприятий. 31 августа на Бишкек-арене пройдет только церемония открытия всемирных игр кочевников, сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагөзов. Торжественное открытие стадиона перенесли до конца сентября. Цитата.
14: 31 августа на стадионе состоится только церемония открытия всемирных игр кочевников.
5: В конце мая Садыр Джапаров непланово посетил строящуюся Бишкек-арену. Тогда стадион уже обретал очертания огромной юрты, как и было задумано. На строящемся стадионе Бишкек-арена активно монтируют сидушки для зрителей. Монтаж кресел стартовал в начале июля, а сам стадион на 51 тысячу мест готовится к торжественному открытию. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
15: Бишкек-арена – это необычный прямоугольный стадион. Архитекторы разработали его внешний облик в форме юрты. Круглая форма здания напоминает юрту, конструкции на крыше отражают элементы тундука, а линии на фасаде стилизованы под кириге, решетчатый остов юрты. Таким образом, в проекте национальные символы гармонично сочетаются с современными инженерными решениями.
5: В результате, после сдачи в эксплуатацию, Бишкек-арена станет не только самым большим футбольным стадионом в Кыргызстане, но и крупнейшей ареной в Центральной Азии по своей вместимости. Для сравнения, на сегодняшний день в число крупнейших стадионов региона входит Олимпик в Туркменистане – 45 тысяч мест, Пахтакор – 35 тысяч мест, Имери – 35 тысяч мест в Узбекистане, Астана-арена в Казахстане – более 30 тысяч мест. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
2: Итак, это была еженедельная программа «Апта». Мы подвели итоги уходящей недели. У микрофона была Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио.
16: Жалпы адамзат тажрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
17: Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу биз Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номер 28-чи мектепте оңго жолдун багыттарын мектеп жана бала бакчада ишке ашыруу жаатында кыргыз тили, адабияты жана тарых сабагынын мугалимдери чогулуп, билим жана тарбия дүйнөлүк бийиктикке жол деп аталган талкуунун жүрүшүнө катышып келдик. Атайын баяндама жасаган мугалимдер маселенин өзөгүн белгилеп, кемчиликтерди айтып, кандай иш жасалуу керектигин сунуштап суроо жооп болду.
18: Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолу жарлыгынын алкагында Ленин районундагы билим берүү уюмдарынын тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары, соцпедагогдор, тарых мугалимдери жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору кыргыздын нарк насилин, салт санасын, үрп адатын жеткирүү.
19: Мына бул жакта жалаң Бишкек шаарынын Ленин районунун мектебинин өкүлдөрү отурат. Чындыгында окуучулардын санынын көптүгү сабакка кызыктырууну мугалимдер тарабынан аябай түйшүк алып келип атат да. Мугалимдер чындыгында бул жагынан кыйналып атат. Президенттик аппараттан Акчагыр мырза отурат. Ушул нерселерди дагы сиздер жеткиресиздер деп ойлойм. Эне тилди, улуттук тарыхты жана маданиятты окутуунун мазмунун күчөтүш керек. Бизде билим берүүдө абдан жакшы тенденциялар болуп атат. STEM деген, Сингапур деген абдан жакшы ачылыштар, жаңы мазмундук линиялар кирип атат. Бирок ошону менен биздин мен тарыхчы катары айтайын, улуттук тарых, эне тил, кыргыз тили багытында көйгөйлөр мындайча айтканда жабык бойдон калып атат, ачылбай жатат. Азыркы күндө эки предмет бар мектептерде, бул кыргыз тили, адабияты жана тарых. Бул предмет финансылык жактан окуучуларга мотивация бере албай калды. Бул ачуу чындык. Бул эки предметте мамлекеттүүлүктү негизин окуучунун мээсине калыптандырып коя турчу предметтер. Бирок ушул предметтер дал ушул сабакта өтө аксап жатат. Анткени окуучуларга Кыргызстандын тарыхын билдиң, андан ары эмне дегенде биз эчтеке айта албай калып атабыз. Ал эми окуучуларга улуттук сыймыкты киргизиш үчүн окуучулардын жүрөгүнө мен кыргызмын деген нерсени киргизиш үчүн бул доктрина жана буга чейинки иштелип келген программалар дагы аздык болду. Жетишкен жок да. Биз ошону айтышыбыз керек да.
20: Эжелер, көп маселелер бар. Туура айтып атасыздар. Айтып аткан сөздөрдүн баардыгын тең мен туура кабыл алам. Жетчү жерге жеткиребиз, айтчу жерге айтабыз. Мамлекет чече турган маселелерди. Айлык маселесинде мынакей президент өткөндө эле курултайда айтты, көрдүңүздөр э? Президенттин салтын нурга жоюп, ошол 100% көтөрүлөт апрель айынан баштайт деп. Ал ушул мээне токтоп калбаш керек. Мугалимдин айлыгы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынан жогору болуш керек. Ошондой болуш керек. Анан бирок ошол эле учурда талап ошончолук күчөш керек.
17: Бишкек шаарынын Ленин районундагы номер 102-чи мектептин тарых сабагынын мугалими Элизат Турсунова улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жана заманбап билим берүү деген темада баяндамасында буларга токтолду.
19: Азыркы саналиптик алымдашуу доорунда билим берүү системасынын алдында татаал, бирок өтө маанилүү милдет турат. Бирок бул максаттарды ашырууда заманбап билим берүүдө биздин өлкөдө бир катар көйгөйлөргө да туш болууда. Биринчиден, бардык аймактарда интернетке, заманбап техникага жеткиликтүүлүк бирдей эмес. Бул билим сапатына дагы түздөн-түз таасир этет. Экинчиден, окуучулардын мотивациясынын төмөндөшү, маалыматтын ашыкча көптүгү, социалдык тармактардын таасири окуучулардын китеп окууга терең ой жүгүртүүгө болгон кызыгуусун азайтууда. Ал эми үчүнчүдөн болсо, улуттук идентитеттүн алсыроо коркунучу. Глобалдашуу шартында эне тилге, улуттук маданиятка, салт-санаага болгон кызыгуу кээде тилекке каршы экинчи планга чыгып калууда. Демек, азыркы күндө билим берүү, илим тармагында жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир катар иш-аракеттер аткарылышы керек.
17: Ал эми жаш техниктер станциясынын мугалими Карлыгач Эсенгулова улуттук нарк баалуулуктарды технологиялык келечекке интеграциялоо деген темада күнүмдүк жүргүзгөн ишинин мисалында буларды айтып берди.
1: Бүгүнкү күндө балдар мектептен кийин үйдө өз убактысынын көбүн телефон жана гаджеттер менен өткөрүп жатканы коомдук көйгөйгө айланды. Биздин максат баланы виртуалдык дүйнөдөн реалдуу чындыкка тартуу. Биздин педагогтор социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдары, тагыраагы ата-энесинин бири жок чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан балдар, мигранттардын балдары жана ар түрдүү багыттагы таланттуу балдар менен туруктуу иштешет. Ийримдер үчүн ата-энеден эч кандай акы алынбайт. Биздин ишмердүүлүктүн өзөгүн тарбия берүү түзөт. Бул балдардын жүрүм-турумун калыптандыруу, ден соолукту сактоо программалары, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин үйрөтүү жана кесипке багыт берүү. Биз ар бир баланын ички потенциалын, талантын ачууга жана аларды турмуштун татаал шартына туруктуу кылып тарбиялоого өзгөчө басым жасайбыз. Ошону менен бирге эле техникалык чыгармачылык биз үчүн президенттин улуттук нарк жарлыгын ишке ашыруунун негизги куралы болуп саналат. Өнүгүү стратегиясы келечектин багыты. Бизде учурда жаш техниктер станциясынын 2025-2030 жылдарга карата технологиялар, салттар жана инновациялык маданий өнүгүү вектору аттуу өнүгүү программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Биздин станция кесиптик пайда алган эмес, чыныгы социалдык колдоо борбору болуп калды. Биздин окуучулар республикалык жана эл аралык сынактарда туруктуу түрдө байгелүү орундарды ээлеп келишет. Төмөндөгүдөй багыттар аркылуу иш алып барабыз. Элдик кол өнөрчүлүк, балдар кийиз басуу, оймо жана саймачылык өнөрүн үйрөнүшөт. Боз үй жасоо жана зергерчилик ийримдери балдарды кол эмгекке жана улуттук эстетикага тарбиялайт. Интеллект жана музыка багытында өрмөк согуу, комузда кол ойнотуу жана тогуз коргол интеллектуалдык оюн аркылуу баланын талантын ача алабыз. Санариптик маданият, информатика ийриминде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде санариптик долбоорлорду түзүү менен балдарды интернет мейкиндигин мазмундуу толтурууга үйрөтөбүз. Бул тажрыйбанын натыйжасында биздин SOLQ жасалма интеллект менен сугаруу долбоорубуз жаш жаратман сынагында экинчи орунду ээледи. Бул инновациялык долбоор бизге балдардын чыгармачылык потенциалын ачууга жана аларды келечектеги кесибине даярдоого сапаттык жаңы деңгээлде шарт түзөт. Ошону менен бирге эле улуттук нарыкты элибиздин тарыхын, таалим тарбиясын, салт-санаасын, этнографиясын, этнопедагогикасын жүрөгүндө сармайдай сактаган, келечекте ата журт үчүн күйүп жанган мекенчил, эл камын ойлогон мыкты инсанды тарбиялоого бар күчүбүздү жумшайбыз.
17: Иш-чаранын соңунда Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев уңгу жолдун өзөк маанисине токтолуп, анын тарбияга байланыштуу бөлүгүн ишке ашырууда мугалимдердин ордун белгилей буларга токтолду.
20: Жогоруда сүйлөгөн спикерлерден кийин бир топ көйгөй бар экендигин, ал көйгөй башкада эмес өзүбүздө экенин түшүнүп калдык да. Анан ошон үчүн ушул көйгөй маселени кантип чечебиз, чогуу отуруп бир сүйлөшүп көрбөйлүбү, ошол уңгу жолду түзгөндөр, ошону аткаруучулар, президентке сунуштагандардын ою кандай болгон, биз ошол ой менен туура кетип бара жатабызбы же туура эмес баштап алдыкпы деген ойду улай Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги ушундай идея көтөрүп сиздерди чогултуп отургандыгыбыз үчүн чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул Кыргыз Республикасынын президентинин уңгу жол жөнүндөгү жарлыгын толук окуп чыккандар колуңуздарды көтөрүп койсоңуз, ашып кетсе 5-6 адам кол көтөрдү да. Мына көрдүңүздөрбү, көйгөй 98-97% экен. Ушул жерде эле ал эми Кыргыз там боюнча канча деген мугалимдер бар. Мугалим деген бул өлкөнүн тамыры. Кудай өзү тандап берген 3 кесип болот экен. Байыркы гректер айткан, күн алдында мугалимден бийик эч нерсе жок деген. Себеби патышаны дагы, врачты дагы, сотту дагы мугалим окутат. Мугалим бул дүйнөгө тарбиялап чыгарат дагы көзүн ачат. Мына ошол мугалим деген улуу касиетти алып жүрөбүз дагы, бирок ошого өзүбүз татыктуубузбу, өзүбүз үлгү болуп атабызбы? Мына маселе ошондо. Уңгу жол дегенде мына мисалы 7 багыт бар уңгу жолдо. Уңгу жолду түшүндүрдүк, бул концепциядан жогору турат. Ошон үчүн доктрина уңгу жол деп атап, ар бир мекемеге, бала бакчага чейин, айыл өкмөтүнө чейин, ошонун жетекчилигинин, чыгармачылыгынын, билим деңгээлинин тегерегинде ошол атайын программалар иштелип чыгып, жетекчи бекитип, анан ошонун ишти алып барыш керек. Айта турган нерсем, татаал дантпасак, мына ошол уңгу жолдогу эң биринчи багыт таалим, тарбия деп турат.
17: Урматтуу радио окуучулар, уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы Бишкек шаарынын Ленин районуна карашты номеру 28-чи мектепте уңгу жолдун өзөк маселелерин талкуулаган иш-чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.
0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
21: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
22: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
23: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
24: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
17: Биринчи радионун уктуруларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында пайдаланып жаткан электрондук билериктер боюнча сөз кылабыз. Юстиция министрлиги үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө негизги курал боло турчу электрондук түзүлүштөрдү ишке киргизген. Маалыматка ылайык, бул жаңы технология убактылуу убакытка аялдарга берилген коргоо ордерлеринин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Аталган министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытовдун айтымында электрондук билериктер аралыктан башкаруу принциби боюнча иштейт. Зомбулук көрсөткөн адамдын геолокациясы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Эгерде кылмышкер жабырлануучуга сот же милиция тарабынан белгиленген аралыктан жакыныраак жакындаганга аракет кылса, программа бул фактыны дароо жазып алып, юстиция министрлигинин мониторинг борборуна укук бузуу жөнүндө кабар берет.
25: Бул үй бүлөлүк зомбулук бул негизинен азыркы учурда аябай көйгөйлүү маселенин бири болуп эсептелинет. Анан ошондуктан ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу фактысын иш чаралар жүргүзүүнүн алкагында биздин жетекчилик тарабынан мыйзам долбоору демилгеленип, былтыр жогорку кеңешине тарабынан колдоо тапкан. Негизги мыйзам долбоорунун негизги максаты бул жана азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулук фактысы учурунда заманбап техникалык каражаттарды колдонуу болуп эсептелинет. Бул заманбап электрондук техникалык каражат деген бул жанагы айтып кеткендей электрондук билериктер бар, анан мобилдик тиркемелер атайын иштелип чыкты. Негизги концепциясы бул жанагы факт катталган учурда мисалы милиция кызматкери кызматкерине биринчи кайрылат да, факт болгондо ошо чалган учурда милиция кызматкери барып ошол жерден убактылуу коргоо ордерин жазып берет жабырлануучуга жана ошондой эле жанагы үй бүлөлүк факт жасаган кишиге. Анан ошонун алкагында Ички иштер министрлиги тарабынан техникалык каражаттарды колдонуу боюнча укугу берилген. Азыркы учурда ошол техникалык каражатты колдонууну көзөмөлдөө, ошол сутка бою көзөмөлдөө, бул биздин министрликтин мониторинг борбору бар, атайын ачылган, ошону көзөмөлдөө үчүн. Анан бул электрондук билериктер негизинен эле бул жанагы өзүңүздөр билгендей Европада, Америкада жана электрондук билериктерди көрүп калчу элек го, жанагы кинодон эле көрүп калчу элек жанагы билериктерди тагып. Ошол механизмди карап чыгып, изилдеп чыгып, анан биз өзүбүздүн могул именно үй бүлөлүк багытта иштетип көрөйүн деп чечип, ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгып, азыркы учурда ийгиликтүү иштеп жатат. Ар бир факт боюнча үй бүлөлүк зомбулук жасаган киши сутка бою бизден көзөмөлдөнүп турат. Браслет эми интернет аркылуу эле иштейт. Ал постоянно ошол ар дайым ошол колунда же бутунда эки түрү бар да электрондук билериктердин: колго, анан бутка. Анан ал постоянно тагылат. Ал постоянно иштеп турат. Ошол иштеген учурда биздин кызматкерлер ошол көзөмөлдөп турат. Кайсыл жакка кирбеш керек, кайсыл жакка барбаш керек, кайсы аймактардан чыкпаш керек. Ошо полный көзөмөлдөнүп турат. Мисалы жабырлануучуга деле мынча дистанция жакындабоо деген бир неме коюлушу мүмкүн милиция кызматкерлери тарабынан. Анан ошонун негизинде биздикилер көзөмөлдөп турат. Эгерде ал аймактан чыгып кетип же шарттарды бузган болгон учурда биздин кызматкерлер дароо эле ошол ким убактылуу коргоо ордери берген болсо инициатор деп коебуз, ошого маалымдалат. Анан ошондой эле 102 биздин милиция кызматынын немесине кызматына кайрылабыз.
3: Жардам сурап
25: ушундай бир маалымат беребиз да, могул киши ушундай шарттарды бузду.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
0: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
2: Урматтуу радио курмандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Добрый день, в эфире Биринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айдайн Заркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования и мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
4: Добрый день.
3: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
4: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го работает у нас, с 3 июня по 30 июня работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. Из, в 39 школах, но база питания в 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей, ну, не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, ну, и, или у нас Тунгуче 73-я рядом с 100-й школой. Пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое этот предпочтение это в списках у нас были дети из социально незащищенной категории. Это есть дети-сироты, значит, полусирот, из многодетных это семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот, завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать, нет, это те школы открывают, у которых есть условия. потому что есть школы, где два здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 это июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4 у нас 10 часов ежедневно этот...

0: У нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением, вот в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества, это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, подойти и записать в центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
1: А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и
0: да,
1: тут же записаться.
0: Да,
1: правильно?
0: Там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, созданные для детей условия. Они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми, проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, экстренного вызова, 111, да, вот служба, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет, а тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
1: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
0: У нас только один поток. Вот в июне только месяце. Вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей. Концертная часть есть, приглашают шоу разные. Дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть. И в июле месяце, потому что в этом году 26 июня будет и вручение свидетельств для 9-классников и аттестатов для выпускников, 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват 700 детей. это уже

0: Списки формируют также школы по количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Искуль отдыхать.
1: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
0: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень, очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги СЮД и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Вот три раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях. Ну, то есть он может что-то новое для себя открыть. Потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером. Или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам, каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которой включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты, потом проводили творческие мастерские, где мы выставляли, делали как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить. То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали. И они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, но мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят, вау, это очень-очень для нас интересно. В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Но, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети, очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже, вот, допустим, ну как не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там, песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей сплачивает, да?
2: Сближает.
0: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед иногда не кушают, голодные бегают, а здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также Не забываем про питье. То есть у нас питьевой режим. Каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем. На следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем. И деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые-новые конкурсы, все новые-новые занятия. И они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано? Почему мы уходим рано? Почему не до 5 часов? То есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
1: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
2: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работает, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекатели, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, знаете, а детей, вот, которых мы формируем из списков, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
0: Да,
2: на основании заявления родителей. И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах, 25, ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский, да, район, да. И во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут, да, в отпуск.
1: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
2: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально, позволяет, значит, эти школы дают заявки, и этот, что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, которых вообще нету желающих. Например, центральные бывшие гимназии, почти там нет желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный этот отдых, уезжают на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это от кружки, и в наших лагерях все для детей, все бесплатно. Все за это оплачивается с местного бюджета.
1: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтынтуйн тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
3: Спасибо. Да, конечно. Я хочу сказать и Алтынтуйне, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное, в силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений, STEM-направления. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Алтынтуйне работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки, есть кружки арт-направления, это прикладные, зонд, 3D-дизайна, есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами. И чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут. Открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей. Ну, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтынтуйне. Да. Но являясь координатором и организации дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Но раньше как-то было школа, ну, на нас особо внимания не обращают, и кто может, открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки и посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, ну, их попроще называть не школьные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, ну, если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Также открыли с 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, да, я не знаю, там, не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей: а я не знал, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, да, оказывается, увлекается робототехникой.
2: Раскрывается
3: способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Угу. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, угу, а здесь они приходят, да, и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, угу, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших, угу, кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни-сотни детей приходят и записываются во внешкольные, да, организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
1: Угу. Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей, да, большим количеством активности для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Да. Вот тоже такой вопрос, вот. Что, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят: я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, да, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить, да, профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтын-Туйюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
3: Детей, ну, как бы скажем, по нормативным документам, ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которая развивает там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии тхэквондо уже принимают с 5-6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. И да, дети, родители ведут, и дети занимаются. Но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту. Вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии «Лего», называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Но это первые «Лего», которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это, ну, какой-то лего строит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать, mm-hmm, и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте, угу, на сегодня запатентовано более 17 работ детей, да, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
2: Дизайнеры, архитекторы, да, будущие, программисты.
3: Это уже более старшие дети. Ну, а младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются, и хотят этим заниматься.
1: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
4: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря, и сотрудники УВД Первомайского района, то есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплены за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах, в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Кыргызской Республики. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
2: И есть еще штрафные, да? Надо есть, напомнить родителям.
4: Налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях. Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работы с администрацией, чтобы у них был спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети. Да. То есть, хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, да, чтобы не оставляли детей.
2: Стол, например, близко расположен, да, к окну. Вот маленькие дети, они же такие.
4: Такие моменты бывают.
1: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайно несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения, некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека, вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места, и мы даже вот видим случаи, бывает в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
4: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или к ключу, чтобы они узнавали, да, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
1: Вот, например, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
4: службу 102, вызвать милицию и передать сотрудника милиции.
1: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
0: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию. У нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, к примеру, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работая, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
1: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотела спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там
2: нет, какую-то... Нет, родители не могут, потому что есть определенный госстандарт, определенный план. И по плану, по каждой школе от количества, ну, там выделяется всего 2,5 ставки, да, кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить эти 2,5 ставки или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, потому что в кружке до 15 детей должно быть, да. И все, мы не можем, есть определенное этот, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот, обратиться. Там очень много других направлений. Они все тоже бесплатно у нас. Вот. И вот, и есть определенный план, положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
1: Это уже в частные,
2: да,
1: кружки.
2: Частные, да, но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста, но они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программирование, вот. А так нет, в школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамен ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
1: Хорошо. Наша программа подходит к концу. И вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности. Да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
3: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми, да, в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтынтуюн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
5: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн